мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я

ты не дашь мне шанса даже попрощаться. Ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

море, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если

0: пятый и совсем не самый длинный, серединкой богатый, угостит нас посредине.
1: Спасибо, скумарок! Зашел к нам здесь на огонек, забежал, буквально сальтом вкатился. Вот так мы начинаем эту среду, эту маленькую пятничку с присказки, да? Или как ты это называешь?
0: Да это яичко меня подставило, что-то не самый прикольный стих выдал какой-то.
1: Вообще, она так никогда нас не подставляет, да? Всегда так хорошо работает. А вот не зря ты сегодня обратился к Ишке. Я так тебе скажу, потому что день сегодня соответствующий, и повод так есть у нас к этому — день рождения поисковой системы Яндекс, той самой, которая, ну, конечно, никогда нас не подводила.
0: Кстати, если что, ответ на загадку был среда.
1: Среда?
0: Среда.
1: Да ладно. Все. Мы не будем спойлерить, к чему это, почему мы сегодня говорим про среду. Наверное, где-то гороскопом мы начнем это обсуждать, но это все позже. Пока вот поздравляем Яндекс с днем рождения. Ну и даже в день рождения ему придется как следует поработать, да. Потому что мы сегодня придумываем самый неожиданный вопрос для Яндекса. Вот с чем ему сложно будет справиться.
0: Ага. Ну, допустим.
1: Ну, предположим.
0: Ну или легко, Сень. Ты тоже не усложняй
1: лишнего. В день рождения-то, да?
0: В среду не усложняй.
1: Я постараюсь. А с Яндексом не знаю, надо ли полегче быть. С тобой, видимо, да, сегодня.
0: Да, пожалуйста. И все свои запросы можете отправлять к нам в различные соцсети. Мы, конечно, не Яндекс, но тоже что-то могем, знаете ли. Например, в группе ВКонтакте vk.com/radiochill. Также у нас есть канал ВК. Мы вчера делали призыв на подписоту, убирали всю желтую нечисть в крысу.
1: Да, какую-то негативную энергию сбрасывали, было такое. Ну и 1,9, вот великий результат наших усилий.
0: Пока да, пока не помогло. Но крыса выглядит уже неважно сегодня, да, так вам скажу.
1: Много негатива она в себя впитала, да. Мы тоже будем впитывать сегодня какой-то негатив, какой-то позитив. Не знаю, ответим ли хоть на один вопрос, конечно, из этих сложных, но, по крайней мере, их зачитаем. А еще мы выберем самый прикольный, и его автору вручим сертификат в лето о Империи игр. А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Что у них есть? Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24, заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра кукол возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Не стой, убирай ветки, не стой, убирай листья. Так вчера.
3: И валежник не забудьте убрать, или нельзя его по закону убрать.
2: Кстати, надо последить, да, я давно как-то оставил тему валежника, как он сейчас, в законе или вне закона. Вот, валежник в законе, звучит как сериал по НТВ.
3: Круто.
2: Но вот это я спел, повторив выступление Алексея Ложкина вчера на аппаратном совещании. Он с успехом со своим вокально-инструментальным ансамблем там спел нам про субботники. А вот не только они, между прочим, весной. Вот так. И осенью тоже нам нужны субботники, потому что эти самые листья падают, ветки падают, заваливают наши придомовые территории. Вот какая беда. Рядом с домом где-то проезды иногда падают туда, и все это надо убирать. Конечно, городские власти тоже будут этим заниматься, но они призвали управляющие компании подключаться. И всех, собственно, простых горожан, кто хочет тоже этим заняться, если вдруг хотите убрать свой двор, сделать его чище, приятнее, опять же, насобирать куда-то листья в одно место, сделать там осенний фотосет, потом все это в мешочки и вывезут специальные службы. Вот такая схема, например.
3: Вот так вот мы используем листья, получается.
2: В том числе, да. Ну, каждый кого-то использует. Мы листья для фотосетов. Но они тоже, наверное, от нас какую-то пользу получают. Трудно вот по нашему виду с утра представить, что от нас можно получать какую-то пользу. Ну вот хотя бы всякие новости рассказываем интересные. Бывает такое.
3: Еще давай.
2: Еще давай. Значит, у нас здесь обустраивают и продолжают этим заниматься платные парковки, представляешь? И появилась новая странная разметочка, вот для водителей.
3: Я видел.
2: Угу. А значит, при службе администрации рассказали, что отличить бесплатное место от платного можно будет по специальной синей разметке. Синий.
4: Интуитивно.
2: Важно.
4: Маятник возьмите с собой. Вот. Ну а как иначе?
2: Да, в общем, там, где синяя разметка, там придется заплатить. Ее делают светоотражающей, чтобы отличить платное место от бесплатного можно было даже ночью. Вот так, у нас много здесь огней, и вот эту синюю разметку будет хорошо видно. Но в мэрии напомнили, что пока, конечно, сервис работает в тестовом режиме, не переживайте. Если вдруг наедете на эту синюю разметку, пока платить ничего не нужно.
3: О, можно нарушать.
4: Сколько можно ждать?
2: Вот не ясно. Они опять не говорят сроков точных, но напоминают, что уже работает в тестовом режиме приложение «Горпарковки». Пора бы его скачать и научиться, по крайней мере, им пользоваться. Потому что в какой-то момент мы такие введем, а вы не умеете. А не надо так. Надо, чтобы все умели. И заодно можно проверить, вдруг вам льгота какая-то полагается. Можно ее оформить до начала действия этих самых платных парковок. Поэтому вот, качайте, заходите, экспериментируйте и знайте, что происходит в городе. Если вдруг увидите синюю разметку, вам не кажется, она существует.
4: Она действительно синяя.
3: Вы не синий, не переживайте.
2: Все в порядке, да. С вами все в порядке, с разметкой тоже, с городом более или менее. Приводим в порядок.
4: Ну а вдруг пешеходы увидят?
2: Вот, а мы всем сообщим.

0: миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: Погода.
2: Плюс 11. Прямо сейчас в центре Челябинска малооблачно, преимущественно без осадков в течение дня, утром возможны туманы. Слабый неустойчивый ветер. Днем сегодня плюс 21, 26.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Вашему ребенку предложили лечить зубы под наркозом? Прежде чем принять решение, получите второе мнение в детской стоматологии «Володент Джуниор». Детский стоматолог оценит состояние зубов, проверит план и понятно объяснит, какое лечение действительно необходимо. Запишитесь на дополнительную консультацию в «Володент Джуниор». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе».
1: Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Amplify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что готовят нам звездочки сегодня? День 23 сентября.
1: Mm-hmm,
0: я все правильно. Путаю с октябрем. И это Овны. Вокруг вас может появиться ощущение движения вперед. Смелое решение поможет разорвать привычный круг.
2: Главное, чтобы не порочный. Или норм.
1: Нет, тогда тоже нормально.
2: Все хорошо. Тельцы, день подарит ощущение надежности и спокойствия. Поработайте над своей энергией.
1: Что надо делать близнецам? Воздушные потоки перемен принесут свежие мысли и неожиданные идеи. Ловите момент, близнецы.
0: Близнецы. Раки, звезды советуют взглянуть внутрь себя и освободиться от лишних переживаний. Отпустите прошлое.
2: Раки. Львы, ваша энергия способна изменить настроение окружающего пространства. Сияйте без страха.
1: Ну вот так.
0: Сиять!
1: Так, это значит для львов. Что делать сегодня? Тонкое ощущение порядка поможет вам распознать какие-то важные детали. Небольшие шаги приведут к заметным изменениям.
0: Ух ты!
1: Да, не торопитесь сегодня никуда. Маленькими шажочками к цели.
0: Угу, дев. Весы! Гармония придет через принятие обстоятельств. Неожиданных причем. Не все перемены требуют вашего сопротивления.
2: Скорпиончики. Среда наполнится глубокой энергетикой обновления. Вау. Старые ограничения могут потерять силу, если вы решите сделать шаг.
1: Что у стрельцов? Судьба может подарить знак, связанный с дальнейшими планами. Новые горизонты станут ближе, просто расширяйте свои границы.
0: Вау.
1: Надышалась?
0: Стрельцы. А теперь к козерожке. Вам важно почувствовать ритм происходящего и не торопить события. Правильный момент появится тогда, когда вы будете готовы.
2: Водолеи, необычная энергия дня усилит ваше стремление к свободе. Нестандартный подход поможет найти ответ.
1: Ну и что у рыб? Ваши сны и ощущения могут стать источником важных мыслей. Доверьтесь своему свету внутри.
0: Ух ты. Рыб. Что по свету внутри?
1: Будешь светить сегодня?
2: У меня света какая-то внутри.
0: Нет.
1: Одна личность, понятно. Так он это понял.
0: Мы предполагали, что будет иначе.
1: Надеялись, давай так это назовем.
0: Ладно, как вышло, так вышло. Ну, а каким будет ваш день, если вдруг пропустили свой знак зодиака? Обязательно включайте повтор гороскопа здесь на 104FM. Ну и, собственно, будет вам счастье. Услышьте его еще раз. Вот в 11:45 уже стартует первый повтор. Ну и, конечно, самое главное, что вы должны запомнить, это важный совет от звезд, который остается неизменным день ото дня. Начинайте свое утро вместе с нами с утра по радио.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 17-22.

0: хочу находить друзей не только в соцсетях.
1: А я общаться не только в чате.
2: Хочу научиться отвечать за свои поступки.
3: И самому решать свою судьбу. И даже судьбу страны.
4: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Йогурт Альпенленд 95 граммов, 7,5% жирности, 22 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
6: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
7: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
6: А еще и умная, сразу видно.
8: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
9: Указана цена на автомобиль «Амода C5». Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
10: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: В ЖК «Шишкин» легко начать.
14: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
13: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
15: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
16: Телефон рекламной службы 72 39 03.

я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

0: Что же мы сегодня делаем? Мы сегодня просто задаем вопросы, вы вместе с нами, потому что мы отмечаем, можно сказать, всемирный.
1: Можно, конечно.
0: Можно, да. Всемирный день рождения. Яндекса, конечно. Придумываем самый неожиданный вопрос для этой системы.
2: Как оттереть обратно синие черточки с асфальта на парковках в городе?
1: Бесят, да. Что понарисовали вот эти граффитисты, вот эти вот, все. Нет, это разметка, все хорошо. Как правильно вести соцсети кота, возникает вопрос у Арины, если что. Интересный, интересный, да.
0: Почему Тимон будет светиться, спрашивает Марьям? Потому что он рыба.
3: Да, у меня много фосфора.
1: Да, во-первых, у тебя много фосфора, во-вторых, возможно, ты рыба-удильщик. У них есть такая штука, которая светится и привлекает всех.
0: Такая уродливая рыба. Отвратительно.
1: Ну, она такая, да.
0: Там мрак.
1: Ну, как это, рыба с сюрпризом.
3: Что я вам сделал? Я еще ничего не
0: успел. Пока ничего.
1: Ты светил. Светил с утра уже, мы заметили.
3: Я светила. Удильная.
0: Где живет мой мармеладный, спрашивает Екатерина.
3: Ты не права, я тебе так скажу.
0: Сень, да, у нас есть...
1: Мармеладный?
0: Да, мы как-то слушали.
1: Ну, может быть, когда-то, не знаю, поищу, не знаю. Поищу. Надо порыться, да, где-то очень далеко.
0: В чертогах.
1: В чертогах, да, вот если только там осталось. Так, самые крутые рецепты из кабачков. Вот такой вот задает здесь актуальненькое Яндексу.
2: Когда перестанут выпускать горький бабаевский, пишет Полина.
0: Да, рецепты из кабачков, вот, предлагают, как вам такое.
1: Так.
2: Вопрос, который интересовал нас всю жизнь, я так скажу вам. Сорока-ворона, которая кашу варила. Вот этому дала, а этому почему не дала?
1: Но он накосячил. Очевидно,
2: этого?
1: Да. Он какой-то не такой, возможно, я не знаю. Но куда уходит детство, Екатерина спрашивает. Если что, вот просто вдруг актуальная информация какая-то появилась по этому поводу.
0: И где найти нам средства, чтобы вновь попасть туда?
1: Да, было бы
0: Александр
1: круто.
0: Пишет нам в ТГ-канале. Ксюша, знаешь, почему рыба хек продается без головы? Ты знаешь, Тимон?
3: Меня всегда смешило хек.
0: А, понятно.
1: Даже без шутки, да, без всякой, просто слово.
0: Ну, Александр, как вы поняли, ответ нет, мы не знаем.
1: Пока.
0: Но нас смешит. Это слово хек.
3: Хек.
1: Вы нас просвещаете, если что. Если мы вдруг не в курсе как, чего-то о рыбах, или если мы не в курсе каких-то шуток, сообщайте, пишите. Можно в личку, если там что-то не так вдруг.
0: Да, нам бы хотелось знать все шутки.
1: Все шутки,
0: все шутки этого мира.
3: А я пошел гуглить, почему хек без головы. А, есть такой запрос, конечно же.
0: Ксения Тёмкина пишет нам. Можно ли подкупить ведущих кофе? Легко.
1: Нужно. Иногда нужно, есть такое ощущение.
0: Американо большая. Большая. Большая американо!
1: Огромная!
0: Марьям спрашивает, где декан Александр? Марьям, нас самих волнует этот вопрос уже много-много-много-много-много лет, мне кажется, да? Мы волновались еще до того, как он появился в нашем эфире.
3: Ребята, а хек-то страшный. Вот поэтому
1: тоже страшный.
3: Без головы, он очень страшный.
1: Страшная голова у него?
3: Страшнючая, я бы так сказал.
1: Хек без головы, это же какой-то роман, да, страшный. А что в нем страшного? Рыба и рыба. А, вот здесь страшный, да, смотри.
0: Подождите, да что вы делаете? Я тоже хочу.
1: Я вот за Яндексил сегодня, я все за Яндексию, это хек, да. Но вот он, если рот открыл, он какой-то страшноватый, да, честно говоря. Пока закрыт, вроде ничего такой. Ну, и с людьми так же бывает. Вот рот откроет и понимает, что нет, лучше бы не надо было этого.
0: Чудо-юдо, рыба-хек. Вот такая вот статья.
1: Прикольно.
0: Ну, такое, нет, ну, все-таки тот-то пострашнее будет.
3: С лампочкой?
0: Да.
1: Ну, удильщик, да.
0: Удильщик.
1: Угу. Все, продолжаем изучать рыб, конечно же, и продолжаем изучать чертоги. Вот что я откопал, ребятки.
0: Мяу, ты нашел.
1: Да, да.
0: Слова помним.
3: Инопланетяне даже к нам сейчас прислушиваются.
0: Берегите зубы, берегите зубы.
1: В принципе, в жизни. Совет всегда актуальный.
0: Пам-пам-пам-пам. А, тут долгий
1: проигрыш. Она еще, да, проигрывает?
0: Да,
3: конечно. Времена с долгими проигрышами.
1: О, да. Люди никуда не торопились. Без этого вот быстрых треков на две минуты. Все, зачем?
0: Да, давайте 5 минут поем «Мой мармеладный».
4: Не позвонила, не открыла и не спала.
0: Вы что, не выучили?
4: На твои слова.
3: Как-то нет.
4: Опять мне кажется, что кружится моя голова.
0: Опять скажу, что мы не по сценарию работаем.
3: Ну и ладно.
0: Отходим от норм.
4: Обнимала после, развела.
1: Песни не по Сантину.

0: слушай лучшее.
1: Видно без ума, что все в шоке с тебя. Все в шоке с тебя.
0: Ваня Дмитриенко. Всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
6: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104. Мы продолжаем гадать наш новенький звук, который только вчера влетел в эфир. Поэтому, как вы сами можете с помощью математики все это дело сложить, две бутыли воды, два сертификата, и все это от Ниагары.
1: А и что получится?
0: Что получится? Победа?
1: Нет, ты посчитай.
2: По 19 если литров каждой бутыль, их две.
0: Это легко, 38. Я, так, я такое щелкаю.
1: И два сертификата.
0: Это 1000.
1: Молодец,
2: все получилось. Но мы больше не будем давать Тимону щелкать воду вашу, не переживайте. Она стоит, ждет вас, мы ее здесь охраняем. Пока да, пока все легко посчитать, потому что небольшое количество бутылей, но посмотрим, может быть, продолжим копить. Главное, что все это от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и еще вот такая приятственность. Если вы студент, например, то по студенческому билету скидка 15% на воду и на газировку. Все это в фирменных магазинах. Просто заходите, покажите свой студенческий на кассе, оп, скидка вам падает. Такая приятная, приятный бонус от Ниагары.
0: Это, да, это очень хорошо.
1: Хочется быть студентом.
2: В эти секунды, да.
1: Да у них столько бонусов всяких классных. Доброе утро. Доброе. Эй, не молчи.
2: Ну что же ты, студент? Вовсе не звонишь нам.
0: Не обязательно студенты, все можете набирать. Давайте скорее, друзья, будем гадать, продолжать звук. 700-104, выключайте приемнички, когда с нами разговариваете. Также громкую связь лучше отключить. И что?
1: И что?
0: И называть свои версии звука, конечно.
1: Ты прям такую интригу бешеную.
0: Ну, я тяну время, пока у нас молчит слушатель. Вот сейчас врывается. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
3: Артём.
0: А Артём, как дела?
3: Да неплохо, едем на работу.
0: С кем?
3: С Двероманом.
0: С Двероманом?
1: С кем?
3: Да, да, да. Двери продаём.
0: А, двери продаёте. Двероман. Его зовут Роман, и он продаёт дверь.
2: Всё понятно, мощно, да?
1: Что-то интересное.
2: А у тебя нет такого крутого прозвища, что ли?
3: Какого?
2: Ну вот как Двероман.
3: Так это мне Тимон дал такое прозвище, когда я в прошлый раз звонил вам.
2: Это твое творчество, все понятно. А я вроде вот признал руку мастера. Думаю, неужели второй такой появился?
1: Я будто тоже что-то чувствовала подобное. Ну хорошо, хорошо.
0: Ну что ж, Двероман, продолжение. Давай послушаем звук, а после этого твою версию. Что же это такое?
3: Его еще не угадали, да, этот звук?
0: Это вчерашний.
1: Это свеженький.
3: А попкорн был уже такой?
2: Нет, не пока было. Не было, все хорошо, можешь использовать.
3: Может быть, попкорн?
2: Может быть, да. Я думал, что будет какой-то стук в дверь.
1: Но нет.
0: Кстати.
2: Странно, но нет, пока использовал попкорн, и это неверное.
0: Ты предал всех Двероманов.
2: Да.
1: Ну хватит, ну что, ну.
0: Это наши с ним дела, не лезьте сюда лучше, а то можно пальчик прищемить. Доброе утро.
1: Доброе.
4: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
4: Саша не декан.
1: Саша не декан.
0: А кто?
1: Ай-яй-яй.
0: А
4: да,
0: кто?
4: Айтишник.
0: Айтишник.
1: Зафиксировал?
0: Сейчас прозвище думаю пока. Но раз уж я сегодня хорош в этом.
1: Ай, Саша.
2: Так ты не сегодня хорош, ты когда-то был хорош в этом, как мы выяснили.
0: Молчи.
2: Повторишь успех? Нет. Ладно, давай пока звук еще раз будем слушать, или ты сразу версию так вкинешь?
4: Да, я просто вкину версию, которая мне пришла первая в голову, когда я услышал этот звук. Такое ощущение, что это Ксюша на каблуках по коридору бежит.
1: Ага, такая версия. А можно сегодня еще раз?
2: Давай послушаем.
0: Ускорилась.
1: Ты что?
2: Все, побежали.
1: Быстрее,
2: запись.
1: Александр.
2: Но у нас
1: что за издевательство?
2: У нас вообще даже в джингле есть этот звук, да, как ты вот.
1: Чечетку танцую.
2: Чечетишь, да, немножечко, поэтому нет, ну конечно, такое мы не могли взять. Что по прозвищу что-то есть?
0: Зачем ты напомнил? Я бы сказал, если бы придумал.
2: Ну нет и нет, все. Давай хорошего дня.
1: То есть ты не придумал?
0: Я только придумал Марк Айтишман. Вот все, что я смог. Но это не...
2: Да, пожалуй, такое не надо было выдавать. Я согласен с тобой.
1: А, и 700 ровно 104 уже, можно сказать, финальный слушатель появляется в нашем эфире, потому что мы тянем время. Доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
5: Виктория.
1: Виктория, значится.
0: Значится так. Виктория, да. Ты бухгалтер?
5: Нет.
1: А что придумалось в твоей голове?
0: Ничего, я просто накидываю в версии.
1: А кто?
5: Экономист.
1: Ты был близко.
0: Кстати, но...
5: Рядом.
1: Викторианомист.
2: Мы послушали, почувствовали запах денег, который идет где-то оттуда.
1: Виктономия.
0: Виктономия.
1: Ладно, это другая игра. Виктория, нам нужна версия.
5: Вот я еще вчера подумала, может, это собачкам одевают, вот ботиночки, они бегают по полу.
2: Какие милые версии у нас, да. Тык-тык-тык-тык, такая по полу, конечно.
1: Сначала Ксюша, потом собака.
0: Да, куда мы так дойдем вообще?
1: До тебя скоро.
2: Все ботиночки надо использовать, да, вот туфельки и прочее, но нет.
1: Нет, увы, это неправильная версия. А значит, что завтра у нас будет 3 сертификата и 3 бутыли воды от Ниагара!
2: Все именно так. И, кстати, новиночка в фирменных магазинах Ниагара есть уже сегодня. И сразу со скидкой 20%, вот что приятно. Сочные варианты минеральной воды Боржоми с необычными вкусами. Аджарский мандарин, груша, тархун и цитрус. Газированная в удобной упаковке по 12 штук. Идеально и для дома, и для большой компании. Самое время зайти в гости к Ниагаре. О, национальная водная компания Ниагара.

0: твой перекус, твой драйв. Мясо, вафля, белок, секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица – новинка, которую ждали.
1: Хватай вафлю, иди куролесить.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
0: На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
1: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: таким звуком пролетел первый час утреннего шоу с утра по радио. Ну а вот сейчас начинается второй час.
1: Ну все, он припарковался, да.
2: Месье Лябуль, лягонг, сильвупле.
1: А гонг украли, да? Так стену просто долбанул молотком вот этим.
2: Ну я гонг не умею просто изображать.
1: Все, мы развиваемся, между прочим. И так это тоже, можно называть. Вот, у нас появился гонг. Отлично. Если вы когда-нибудь услышите этот странный звук, знаете, это Ксюша изображает гонг. Вот, если мы его загадаем. Странные варианты есть и у вас, между прочим, сегодня, потому что отмечаем день рождения Яндекса. Мы с большим удовольствием. Итак, где же моя ясноглазая, где? Владимир по-прежнему разыскивает. Яндекс, спрашивает Людмила, а кто твой кумир? Интересный вопрос, есть ли у Яндекса кумир, или он их не творит себе?
3: Вряд ли.
1: Ну там один кандидат только, конечно, но не знаю, какие у них отношения. Почему мне до сих пор не пришло письмо из Хогвартса? Мне уже 32, пишет Арина. Если что, все еще ожидает. Если где-то там сова задержалась, заблудилась, вот, свяжитесь в соцсетях с девушкой.
2: Где сова добрая, большая?
0: С глазами голубыми. Ну, пусть будет так.
3: Ну, допустим.
0: У сов нет таких глаз, наверное.
1: Мы непривередливые.
3: Да у нас вымышленная сова, она же из Хогвартса. Может быть, и с голубыми глазами, почему нет?
1: Сова, кстати, слышит перьями, я вчера узнал, в том числе на лице.
3: Что?
1: Ну, не только ушами, еще перьями на лице. Она может тоже слышать звук. Вот такая прикольная способность. Да, да, ощущает ее. Но это вот со слухом у них связано. Поворачивает голову, говорит, а, оттуда, видимо, звук шел. Понятно все. Даже не используя уши, вот такие крутые.
0: Это просто монолог о сове был?
1: Да, просто много времени посвятили совам.
0: Монологи о птицах.
1: Они, кстати, не то, чем кажутся иногда. Здесь сложный диалог о декане у нас происходит. Если что, о декане Александре в ТГ-канале. Здесь задают вопрос нам. А вот им подойдет любой декан Александр? Или нужен тот самый декан Александр?
0: Ну, вообще, хотелось бы того самого, конечно.
1: Если все Александры учатся на деканов, это подойдет или нет? Вот и здесь жаркие споры идут. Я пока вот не понимаю, к чему люди приходят. Давайте пока вот кто-нибудь отучится на декана, и там мы посмотрим, подходит нам это или нет, хорошо?
0: Хорошо.
1: Вот. Но он, наверное, тоже ждет вот этого письма от совы. На деканов же тоже так берут.
3: Через Хогвартс.
1: Конечно.
3: Ночи.
0: Нет, подождите, мне нравится. Мне кажется, нам проще найти любого декана и его Ксюше показать, да? И его показать. А Александр Александру отвечает. Александр отвечает Александру. Это зависит от того, какие планы у Ксюши на декана. Почему у Ксюши? Может, у Тимона, он учиться хочет. В конце-то концов.
3: Хватит мне уже этого. Я уже преисполнился.
1: Да нам бы всем тут надо. Что? В утреннем шоу учиться, учиться и учиться. Потому что нас трое. Правильно? Правильно.
0: Да.
1: Все, вперед. Узнаем новые факты, в том числе про сов, про деканов, про все.
3: Этим мы будем заниматься все ближайшие пару часов. А также у нас еще для вас сюрприз. У нас будет гость сегодня обязательно. Вот так вот. Так что оставайтесь с нами.
0: Так.
1: Пока интрига.
3: Пока бешеная вообще интрига максимальная. Присылайте свои яндексовские запросы к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochill. Также в телеграм-канал Радио Континенталь и в канал ВК.
0: Так.
3: Куда мы пока не смогли добить 2К, но мы на верном пути, товарищи.
0: Как... Или он нас добьет, или мы его. Да. Давайте. Все-таки второй вариант.
1: Все в ваших руках. Заходите, подписывайтесь, конечно же, и оставляйте побольше комментов. Мы выберем самого креативного комментатора. Сегодня и ему вручим сертификат в лето о Империи игр. Всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн. Есть у них на крыше бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24, заходи на letotermy.rf.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: С утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
2: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог, ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ну и давайте пробежимся по новостям. Новости высокотехнологичные.
4: Вот Ксюшу так. Нельзя слушать.
5: Фу такие шутки мы
3: просто,
5: не любим.
3: Просто технологичные тогда. Но, кстати, там действительно высоко полетел корабль аж до орбиты. Грузовой корабль «Прогресс» доставил на Международную космическую станцию экзоскелет для эксперимента по управлению антропоморфным роботом.
4: Кто взял мой экзоскелет?
3: Созданным в Магнитогорске. У тебя есть свой экзоскелет?
4: Конечно.
3: В этот момент я заинтересовался.
4: А ты думал, мой скелет обычный?
3: Экзоскелет — это же первый шаг к кибертелу. Ты же понимаешь.
4: Реально?
3: Да.
4: Я тебя обошел? Получается?
3: Он же необходим. Вот. Да нет у тебя экзоскелета.
5: Ты понимаешь, что Сеня тебя сейчас просто уничтожит?
4: Да, я этого и жду.
3: Все, я тебя буду после эфира разбирать на какие-то эксперименты. Да, экзочасти. Давай их так назовем. Хорошо. В общем, теледроид, вот этот, из Магнитогорска, полетит в ноябре, пока осваивают оборудование. В общем, что можно будет делать? Ты его надеваешь, этот экзоскелет, типа костюм такой, и делаешь что-то, а робот полностью повторяет. И так не надо выходить вообще в космос, представляете? Вот такая отличная идея пришла людям на МКС.
4: В смысле, просто тусуешься с роботом на Земле и не надо никуда
3: летать? Не надо никуда летать, да. Просто ходишь везде. Если у тебя какие-то проблемы, он разбирается, да. Нет, он выходит из этой станции и чинит, например, внешнюю обшивку, если есть какие-то проблемы. Тебе не надо вот надевать этот скафандр огромный.
4: А, ты в ракете чилишь, правильно?
3: Лазить. Ты чилишь, да, на станции даже. Это даже удобнее, чем в ракете. Там вообще комфорт.
4: Комфорт плюс.
3: Да. Так что, да, ты сидишь такой и управляешь им. Вот, буду тестировать эту систему. Вроде бы пока звучит очень удобно. Поэтому будем следить, как там человекоподобные роботы. Кстати, недавно видел, вчера, по-моему, ролик тоже. Помните, роботы дрались? Недавно тут была такая история. Впервые вышел на бой человек с роботом. Вот так.
5: Да, робот его уничтожил.
3: Ну, робот там, да, пару прямых ногой сделал, и что-то человек не выдержал. Ну, там какой-то блогер с ним бился. Он вроде такой крепенький парень, но не знаю, насколько у него сильная спортивная подготовка. В общем, пока роботом проигрываем. Поглядим, может, еще возьмем реванш. Но робот...
5: Ну да, Сенька, ждем твое кибертело.
3: Ну да, с кибертелом можно будет уже все, да. Ну и о насущном. Давайте поговорим. От этого переходим к кабачкам.
5: О, зона кабачков!
3: Да, зона кабачков у нас здесь и на Урале, и везде. И поэтому придумали, что с ними делать. Вот наши креативщики из Златоустовской кофейни «Олег». Да.
5: А, так мы же вчера обсуждали,
3: да. То есть самое. Ну, мы между собой это обсуждали. А надо же и с людьми-то тоже обсудить. Вот.
5: И с людьми надо, Сень.
3: Представляешь, это наша работа, Ксюш. Обсуждать все с людьми. Итак, если вдруг вы не в курсе, то есть в Златоусте такая кофейня, которая хайпанула этим летом тем, что вышла из положения. Они назывались «Love». Love. Вот так даже, да.
5: Love. В переводе с английского языка «любовь».
3: Любовь, да.
5: Не «Олег», кстати, в переводе. Любовь.
3: На всякий случай. Но вот они решили все это не переводить, когда у нас от этих англицизмов отказались. Они такие, а почему бы, как можно креативно использовать буквы, которые у нас уже есть? И использовали их, теперь они «Кафе Олег». Вот так. Если вы себе эту схему плохо представляете в голове, то нарисуйте, все получится, да. Вот.
5: Я тоже, если честно, не понимаю.
3: Ну смотри, «В» превращается в «Л», ты ее переворачиваешь.
5: Это понятно. Вчера. Да, мы помним. Да. Причем тут твои скидоны эти все.
4: Так как ты, значит, до сих пор не понимаешь?
3: О, что?
5: Ну, «О» превращается...
3: Вот так и остается.
5: «О» остается, «Л», «Лав», вот это вот, превращается в
3: «Л». Да.
5: «В», «Л».
3: «Е» у них уже есть, а вот «Л» ты переворачиваешь, и получается «Г».
5: Ну, вот для меня не получается «Г», когда переворачиваешь «Л».
3: А почему? Ну, у тебя «Л», ты переворачиваешь, и получается «Г». Ну, там да наизнанку вывернуть.
5: Ну, да, такое, не знаю.
3: То есть, я надеюсь, что у них, да, буква работает и с другой стороны. А то бывают проблемы. В общем, теперь у них все работает. Они решили поделиться своей болью в соцсетях. Говорят, ребята, что делать с кабачками, мы не понимаем. И тут ворвались очень креативные люди к ним в соцсети и говорят, слушайте, идея есть, пушка, а что? Есть же вот тыквенные, да, знаменитые вот эти вот латте, все. Почему не сделать, собственно, кабачковый латте или кабачковый раф? Как мы любим. Да, все на кабачках, их же можно как-то использовать. Ну и они вдохновились этой идеей. Сначала они, конечно же, вот проверили все поисковики.
5: Покрутили пальцем у виска.
3: Ну, первые, да, первое время.
4: Вот. Выплюнули семечки вот эти вот.
3: Есть такое, да.
4: Которые не раздробили.
3: Они посмотрели, и действительно нет рецептов такого кофе. Вообще нигде не нашли, пришлось самим креативить. Они долго экспериментировали. Сначала, честно говоря, проводили эксперименты на себе. Вот. Когда уже поняли, что вроде получается безопасно в целом, подождали несколько дней. И вкусно даже достаточно начали предлагать напиток гостям. Значит, те, не зная, что им предлагают кабачки, описали вкус как ореховый, похожий на печенье.
5: Ух ты!
3: Да, откуда берется вот в этом кабачке?
5: Печенячий вкус?
3: Печенячий и ореховый вкус, не знаю, но вот так обещают. И теперь новинку уже включили в меню официально. Можно приехать в Златоуст и попробовать тот самый кабачковый раф или кабачковый латте, как вам больше будет нравиться.
4: Сейчас наши быстро перемут вот это все, можно и в Челябинске будет попробовать. А потом
3: не
4: и исключено. В Москве уже сделают, я знаю.
3: Я не знаю, вот они...
5: Кафе Олег, свяжитесь с нами.
3: Запатентовали эту историю или нет? Но быстрее это делайте, если вдруг еще нет.
4: Мало кто знает, но вообще Bumble, по-моему, придумали именно в Челябинске. Вот этот апельсиновый.
5: Нет, это тебе кажется.
4: Нет, мне не кажется.
3: Ну, то есть тебе какой-то чувак, который его давал, рассказал об этом. Да, я придумал. Ну, ты что?
4: Ну, я слышал это просто. Ага. Мне рассказывали какие-то баристы там. Давно это просто было. Ну, именно шмеля вот этого нашего апельсинового придумали вроде бы в Челябинске.
3: А потом он разошелся по свету.
4: В Москве вообще такое мало где делают. У них и шаурма на вертелях вот этих вот. У них шашлычное мясо мало кто делает. И все приезжают в Челябинск и обалдевают, насколько это все вкусно, понимаете? Мы впереди всей планеты!
5: What?
4: Челябинск!
5: Что ты несешь-то вообще?
4: Что?
5: Шаурма тоже у многих такая же.
4: Шашлычная именно?
5: Да, шашлычная.
4: В Москве вообще почти не делают такую шаурму.
3: Не, ну мы считаемся центром шашлычной шаурмы.
4: Ну вот ты не знаешь, зачем ты лезешь туда?
5: Ладно, ладно.
3: И утилизации кабачков теперь.
5: И Bumble придумали в кофемании 2000-х.
3: Еще и Bumble мы можем, прикинь. Да.
5: Это там придумал бариста, которого просто попросил человек добавить в черный кофе апельсиновый сок сам.
4: Это где было?
5: В кофемании.
4: В каком городе?
5: Москва.
3: Это вот здесь где-то на площади.
4: Такого не слышал.
5: Ну правильно, потому что ты слышал байки от какого-то бариста, что да я сам, да.
4: Подожди,
5: лично.
4: А почему твои байки тогда ничем не подкрепленные становятся выше моих байк?
5: А почему они ничем не подкреплены? Узнай.
3: Так, ждите, возможно,
4: я придумаю.
3: Новая рубрика.

Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.

0: Новые кроссоверы Tenet от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet.
1: Ссылка с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
2: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: вечности.
1: 700, 100 и 4, друзья, звоните для того, чтобы отгадать очередную личность в нашем эфире, а мы вам поможем в этом несколькими фактами. После этого сможете задать свои вопросы. Но самое-то главное, что у нас есть подарки для вас.
2: А это сертификат в MedPoint. Любишь качественный отдых, готов открывать новые горизонты? Тогда пометь в календаре 25 сентября, уже в эту пятницу в MedPoint на Тополинке «Ночь культуры». В программе «Все, за что мы так любим MedPoint». Жаркие танцы, незабываемое шоу, конечно, целая гора подарков для самых активных. MedPoint на Тополинке – твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».
3: Итак, по номеру 700 ровно 104 мы ждем вашего звонка, чтобы сразиться с какой-то личностью, что живет в голове Тимона.
1: Не, она реально живет.
3: А, она еще и реально живет.
1: Она реально живет. О, Сенька подрубил.
4: Диджей Сеня.
3: Диджей. Сеня. Просто там такое имя, что будто бы...
1: Как-то странно, да? Да. Диджей Сеня.
2: Ой, это не самое странное имя для диджея. Знаешь, там иногда смотришь списки, вот эти лайнапы, такое видишь.
1: Ну, ладно. Слава знает.
3: Давайте знакомиться. Доброе утро, как тебя зовут?
2: Я же диджей.
3: Сеня. По-прежнему. Сеня. По-прежнему Сеня.
1: Ты же Сень по-прежнему. Я тоже по-прежнему, да. Выпендриваешься.
2: Лайнапами своими тут.
1: Ну что, звоните, друзья.
3: Мы людей испугнули.
1: И не молчите, самое главное.
2: У нас не надо знать умных слов здесь. Вот эти лайнапы, все это нормально. И давайте сразу, ну, подсказочка. Это не диджей.
3: Оу.
2: Вот мощная, да?
3: Мощная подсказка.
2: Сразу отсек половину людей на планете.
3: Не Дэвид Гетта, получается?
2: Нет, не он.
3: Каких еще диджеев мы знать можем?
1: Дождик.
2: Точно, диджей Дождик.
3: Серьезно, первое, что пришел тебе на ум? Не Авичи там, да? Авичи.
1: Это крабовые палочки, не обманывай.
3: Доброе утро. Как тебя зовут?
5: Доброе утро, Марина.
3: Марина, как дела, как настроение?
5: Отлично, солнышко, прижилось прекрасно.
3: О, это здорово. Но сейчас мы сделаем ее чуточку лучше даже, да? Возможно. С помощью какой-то личности. Сейчас Тимон расскажет о ней несколько фактов, ну а потом у тебя будет на все про все одна минутка, чтобы догадаться, кто же это такой. Поехали.
1: Итак, я, между прочим, родился в штате Огайо.
2: Ого, ничего себе.
1: Вот так я решил.
2: И ты не диджей при этом.
1: Я
2: удивительное
1: диджей.
2: Дело, как тебе это удалось.
1: В детстве я балдел по таким игрокам, как Майкл Джордан.
2: Ого.
1: And Kobe Bryant.
2: Yeah.
1: Yeah. В старшей школе я даже носил Неппи Афро, как у Коби, между прочим.
2: Мы обещали безумных слов, но Неппи Афро врывается. Это прикольная прическа, да, видимо?
1: Ну, потрясающе. Погуглите.
2: Ага, тебе нравилось. И шла, да, тебе очень?
1: Я был лучшим. Я был самым раскрученным игроком средней школы за всю историю.
3: Так.
1: Еще до того, как я ступил на площадку NBA, я получил контракт на 90 миллионов долларов от Nike.
3: Вау.
2: Вот это мощно. Даже не знаю, что мощнее, Nike или 90 миллионов долларов. Что мне больше нравится.
1: Все это вкупе.
2: Все классно.
1: Снэппи Афро. И давайте так скажу. Не хотелось хвастаться, конечно, но у меня один из самых высоких вертикальных прыжков в NBA.
2: Так как будто 100 миллионов покруче в плане хвастаться, чем высокий вертикальный прыжок. Но тут кому как, да.
3: Там 90, Сень.
2: Да.
1: 44 дюйма, если что. Я замерял. Ну, за меня замерял.
2: Все еще про прыжок мы говорим, да?
1: Все еще про прыжок.
2: Все хорошо, да, отлично. Ну что, минута пошла, выясняй, кто же это.
5: Спортсмен.
1: Да, спортсмен, конечно, я спортсмен. Мощный.
5: Футболист?
1: Нет, NBA же.
5: Я не знаю, кто это, боксер.
3: Нет.
2: Прыгаем же. Ну, смотри, у него кумир был Майкл Джордан.
5: Баскетболист.
2: Да, так, во, круто, да.
5: Я не знаю, американский баскетболист, кто там?
1: Ну, мы тебе не можем помочь, к сожалению, подсказать в этой игре. Мы и так уже наподсказывали.
5: Тут просто... нет вариантов даже.
3: Увы, тут просто осталось только имя назвать.
2: Факту, да, в принципе, ну, баскетболист американский, известный, крутой.
1: Прыгающий.
2: Прыгающий очень высоко, да. И с Неппи Афро. Когда-то, в молодости, по крайней мере.
1: Весь в Nike, если что, да. Доброе утро, говорим мы вам.
3: Доброе, как тебя зовут?
6: Здравствуйте,
3: Алексей.
1: Привет, Алексей.
3: Как настроение?
6: Пойдет.
3: Пойдет. Ну и у нас пойдет. А угадал, что за личность мы загадали?
5: Леброн.
3: Наверное, Леброн.
2: Леброн, думаешь?
1: Леброн.
2: Угу.
1: Леброн Дондон. Да, конечно, это Леброн Джеймс. Загадан в нашей игре. Поздравляем тебя, Леш. А ты вообще увлекаешься баскетболом?
5: Да нет, недавно прочитал за него.
3: Читал?
1: Я, говорит, не увлекаюсь, потому что недавно читал.
2: В основном чтением увлекаюсь. Правильно, но... Надо у нас здесь в Челябинске увлекаться баскетболом. Это, я вам так скажу, это, и этим будем заниматься буквально через несколько минут.
1: Да, вот для всех анонс. Любителей баскетбола у нас сюрприз совсем скоро.
2: Не переключайтесь, конечно же. Ну и я напомню, что забирает наш слушатель сертификат в Midpoint. И, кстати, если ты любишь тоже качественный отдых, готов открывать новые горизонты, пометь в календаре обязательно 25 сентября. В Midpoint на Тополинке состоится «Ночь культуры». В программе «Все, за что мы так любим Midpoint», жаркие танцы, незабываемое шоу, конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint от Полинки – твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».
4: Переходим на личности. Погода. Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Качество и цена. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 24 тепла. В Сатке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 18-23.
4: Реклама на радио «Континенталь». Думали, вафли – это только к чаю? А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса. City Smile. Одна стоматология для всей семьи. Забота об улыбке передается из поколения в поколение. Детская стоматология. Лечение и восстановление зубов. Имплантация. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile. Объединяем поколения улыбкой. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Тянем?
4: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
7: Да, только девушке-то уже 42 года.
6: Не может быть!
7: Сама сказала и телефончик оставила.
6: Тебе зачем?
7: Не свой, а клинике профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
6: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
7: 8-351-200-23-23.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятны. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
9: Выгодная новинка в светофоре. Колбаса докторская ГОСТ. Мясник Леня. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
10: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
11: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: это мы, Ксюша, Сеня и Тимон, вернулись к вам. Да не одни, между прочим, в студии. И, наконец-то, к нам пришли гости. Как мы это дело любим, мы еще и анонсировали это. И говорили, что к нам придут гости. Гости, которых мы будем поздравлять, ну и выпытывать всякую интересную информацию. Так вот, у нас в студии Агарков Максим Эдуардович, вице-президент Федерации баскетбола Челябинской области и БК ЧБК. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как настроение, Максим?
1: Да, отлично.
0: Отлично?
1: Отличное, утреннее, бодрое, доброе.
0: Секретом поделитесь, как быть бодрым, добрым с утра?
1: Да никаких на самом деле секретов нет, все уже придумано давно и за нас. Это хороший сон, это ежедневная физическая активность, правильное питание. Ну и какое-то время для себя, наверное.
2: Это круто, если все это не получилось.
3: Если всего этого у нас нет.
1: Значит, настроение у вас будет как минимум чуть хуже, чем у меня. У меня все получилось.
2: Баскетбольный лайфхак. Если очень высоко прыгнуть с утра, например, вот улучшится настроение?
1: Ну, я думаю, да. Если несколько раз еще чуть пробежать, подприсесть, это как раз можно приравнять к физической активности.
2: Все, уже зарядка.
4: Вот подприсесть конкретно. Что на этом этапе происходит?
1: Ну, полуприсед. Не на что-то, а полуприсед.
4: Типа гуськом вот это.
1: Ну да, да, можно и так сказать.
2: Вы поняли, чем мы занимались за эфиром? У нас была зарядка. Много нового для себя открыли.
4: Причем Максим, чтобы я отстал, просто это сказал. Да, да, можно так назвать. Занимайся. Так, ну что, мы собрались сегодня по нескольким поводам, между прочим. Но по баскетбольным. Их объединяет мяч, корзина, Максим и еще несколько людей.
1: Очень много уже людей.
4: Очень много людей, да.
0: Ну давайте начнем с того, что Челябинская область признана лучшим баскетбольным регионом страны. Давайте для слушателей расшифруем вообще, что это за награда, кто ее вручал и кого из столиц нам удалось обойти.
1: Ну, давайте так, награду мы получили на ежегодной конференции, уже 10-й юбилейный Экспобаскет, которую проводит Российская Федерация Баскетбола. Награды мы получали из рук Андрея Геннадьевича Кириленко, Владимира Викторовича Дичка, это, собственно, президент и исполнительный директор Федерации Баскетбола. Получили мы две награды. Это мы вошли в топ-5, в рейтинг топ-5 регионов, ну, назовем это как на баскетбольном языке, символическая пятерка. Ну и в этой пятерке взяли MVP, то есть лучший баскетбольный регион во всей стране, и, соответственно, обогнали мы всю страну по разным показателям, то есть там было очень много, то есть это и выступления профессиональных команд, и там баскетбол 3-на-3, вот олимпийский вид спорта, и развитие школьных, студенческих проектов, проведение на территории области разных больших ивентов, как Кубок губернатора. Вот и по совокупности мы в этом году сделали это лучше всех в стране.
4: Мы самые крутые получали.
2: Это супер.
0: Так тебе же говорили уже.
4: И даже несмотря на то, что я один раз приходил на медиабаскет, играл, мы все равно самые лучшие.
2: Это не испортило.
0: Это да, там. Это не учитывалось.
4: Я пытался потянуть нас на дно, но у меня не получилось.
2: Еще и с балластом выиграли. Ну, красавцы.
0: В прошлом сезоне ЧБК выиграл Суперлигу. Курчат стал чемпионом страны в баскетболе 3-на-3. Регион получил, как мы поняли, да, звание MVP в рейтинге регионов. Какие задачи как клуб ставит вот на предстоящий сезон?
1: Ну, смотрите, у нас по клубу у каждой команды свои задачи. У нас уже 11 команд. Ну, давайте там, вершина айсберга – это ЧБК. Мы хотим подтвердить статус фаворита этой лиги. И вот сейчас предсезонные игры, которые мы играем, скажем так, еще больше нас в этом убеждают. И не только нас, наших зрителей, болельщиков. Вот, собственно, женская команда вышла впервые там, ну не впервые в истории, мы уже были в Суперлиге, но очень давно опять вышли в женскую Суперлигу, и будем там бороться за, скажем так, звание крепкого середнячка, с которым не придется никому легко. Ну и у нас появилась новая молодежная команда в лиге ВТБ, это очень вообще знаменательное событие для области, впервые какая-либо команда в регионе появилась в каком-либо статусе в лиге ВТБ. Вот
0: вау.
1: Поэтому у парней, кстати, сегодня турнир начинается предсезонный, прям трехдневный, вот, с сильнейшими командами страны.
0: Пожелаем им удачи. в этом нелегком деле.
1: Да, ну а по федерации, если говорить о общей системе, то есть у нас задачи, в принципе, такие же. Мы наращиваем баскетбольные обороты, хотим еще круче сделать и без того там наши крутые ивенты. Вот, ну и хотим, основная эта задача — это все-таки массовость. Все, что мы делаем, мы в первую очередь отвечаем на вопрос, а сколько людей мы приведем к баскетбольным кольцам, либо посредством баскетбола занятию спортом. Угу. Вот, собственно, в этом направлении двигаемся.
0: Ну, к слову о массовых и классных ивентах. 26 сентября Челябинск примет уже четвертую церемонию «Высота». В этом году заявлено 70 номинантов в 16 номинациях. Это рекорд за все сезоны. Что стоит за таким ростом интереса к этой премии?
1: Ну, это единственная, наверное, такая баскетбольная премия в стране, я не побоюсь этого слова, да. Мы, ну, придумал Николай Дмитриевич Сандаков, отвечая на вопросы слушателей. Вот, мы проводим ее уже несколько лет, и это как раз-таки тот апогей, награждение тех людей, которые внесли максимально большой вклад в развитие баскетбола в Челябинской области. И, собственно, тот результат, который мы сейчас имеем, это лучшая федерация страны.
2: Mm-hmm. Между прочим. То есть самый баскетбольный человек в самом баскетбольном регионе.
1: Совершенно верно.
2: Это
1: да,
2: важно, да. Ну и, кстати, впервые премию отметит самый баскетбольный муниципалитет.
1: Да.
2: Это тоже важно. Как вы отбирали территории, по каким критериям смотрели?
1: На самом деле все достаточно просто, достаточно прозрачно. И там наша одна из основных задач была сделать... Мы каждый год стараемся отбор сделать максимально прозрачным. То есть здесь мы смотрели, сколько школьных лиг, сколько любительских лиг, насколько регион активно участвует в проведении и сколько команд из региона участвуют в разных мероприятиях федерации. Угу. Все баллами четенько подсчитано и выбрано там несколько регионов, которые преуспели максимально, не регионов, муниципалитетов, которые угу. максимально преуспели в развитии баскетбола.
4: Вопросик, а Южноуральск там что-то сделал нормально?
1: Что ты делаешь?
0: Спасибо.
4: Что делает?
0: Представитель Южноуральска.
1: Да, Южноуральск есть на баскетбольной карте. Вообще все регионы развиваются. То есть кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Ресурсы разные, но мы стараемся и помогать, и, скажем так, и ресурсно, и если это получается как-то аппаратно, чтобы баскетбол в регионе развивался.
4: Ну, как надо какой-то муниципалитет-то выделить же.
1: Сейчас.
4: Ну, прям сейчас.
1: Нет, прям сейчас не буду.
0: Нет, сейчас так выделят-то. На премии выделят.
1: 26 числа обязательно выделим. Даже не один муниципалитет.
4: Мы не можем спойлерить, точно. Мы не можем.
2: Конечно, пока нет.
4: Первую букву.
2: Ну, у них есть несколько дней, чтобы выделиться. Ты же понимаешь, сейчас жаркая борьба будет в последние три дня.
0: Просто скажите, что это не Ю, чтобы он успокоился.
4: Южноуральские волки! Наверное, не знаю, какие там.
2: Ты вдруг организовал команду внезапно.
0: О, эта команда будет успешной.
1: Даже здесь мы уже немножко развиваем баскетбол. За 5 минут общения.
0: Надо его сначала развить, уже потом баскетбол.
2: Все придет, нормально.
0: А мы тут поговорили про баллы как раз оценивали, да, и у нас есть вопрос от слушателя, от Ольги Сергеевны. Она пишет, почему трехочковый не десятибальный?
4: Мы не виноваты, что такие вопросы задаем.
1: Потому что броски измеряются в очках, а баллы в школе. Ну, так исторически сложилось. Я думаю, давайте это дадим на откуп человеку, который придумал баскетбол, Нейсмиту. Скажем, что он так решил, мы так и живем.
4: Это из «Людей в черных» кто-то?
1: Нет.
2: А я думал, Сандаков придумал. Вы же говорили сегодня.
0: А, кстати, это другой вопрос. Кто придумал премию «Высота»?
1: Да, я уже сказал, что идеологом был Николай Дмитриевич Сандаков. Вот, соответственно, с его подачей и с его идеей мы уже несколько лет ее реализовываем.
0: Угу. Угу. Ну и про большое количество муниципалитетов говорим, да, о том, что все сейчас развиваются в области спорта и, в частности, в баскетболе. Челябинская область признана лучшим, значит, баскетбольным регионом страны, мы это вам напоминаем. И мало того, она провела 14 500 игр за сезон, это около 40 матчей в день. Откуда берется такая вот плотность и что требует от организаторов больше сил? На что уходят силы?
1: Смотрите, если говорить о приоритетных направлениях, сейчас в Федерации баскетбола приоритетное направление – это школьный баскетбол. Uh-huh. Собственно, он в основном в своей массе дает такое количество игр, потому что у нас 43 муниципалитета, каждый муниципалитет играет отборочный этап в 5 школьных соревнованиях, лигах, которые у нас происходят. Соответственно, давайте так усредним, там 30-40 команд в каждом муниципалитете, где-то больше, где-то меньше, где-то 200, вот. И они играют вот эти все отборы в пяти лигах, это и дает, вот, ну, скажем так, львиную долю вот этих проведенных игр. Ну, также студенческие, любительские, баскетбол 3 на 3, профессиональные игры, локальные ивенты, как Кубок губернатора, Курчатов баскет. Вот так и копим потихонечку. До 9 ивентов единовременно у нас может проходить в отдельно взятый день.
0: Ничего себе.
4: То есть получается...
0: 40 матчей в день, это
4: сейчас
0: безумие.
4: Уже обучают школьников, не так, как нам мяч кинул физрук и такой, главной ногой не пинайте и ушел.
2: Меня, а я ухожу.
0: А ты пробуешь, пинаешь, перелом, вот это вот все.
1: Ну да, вообще это на самом деле весело и грустно, потому что баскетбол у нас же в стандарте образования. Вот, сейчас... Мы в том числе вместе с Министерством образования прикладываем все усилия, чтобы у нас появлялись дополнительные ставки, были замотивированы активисты, была материально-техническая база, ну хотя бы мячи, форма, там какие-то минимальные истории. Угу. Поэтому возьму на себя такую ответственность сказать, что за последние несколько лет все сильно улучшилось. Ух как ты. Минимум видение показывает, и куда бросать общит, чтобы мяч залетел в кольцо.
0: Нам нужно отдать подарки, ребят. Я вот о чем подумала. А какой вопрос нам больше понравился? Про премию или про...
1: Нет, 10-очковый вне конкуренции.
4: Десятибальный
2: ответ.
0: Ну что, Сень, аплодисменты. Мы, между прочим, дарим в таком случае 2 билета на презентацию команды, правильно?
1: Да.
2: Ольга получает.
1: Отдельно скажу про презентацию. 27 числа в Малахите у нас пройдет презентация обновленного состава БК ЧБК и БК ЧБК 2, где мы увидим новую форму, где мы увидим шоу, увидим всех ребят, увидим их профайлы и, естественно, промо-ролик, который, я надеюсь, как и каждый год, удивит наших зрителей и болельщиков. Так что всех ждем, всех приглашаем. А вот счастливчики уже идут 27 сентября.
0: Mm-hmm. Ольга, мы вас будем ждать, обязательно свяжемся, расскажем, где забрать свои подарки. Но я напомню, что у нас в студии был Агарков Максим Эдуардович, вице-президент Федерации баскетбола Челябинской области и БК ЧБК. Спасибо большое за то, что пришли. Приходите еще, нам нравится.
1: Да, спасибо, что позвали, обязательно приду.
0: Удачи в предстоящем сезоне.
1: Спасибо.
0: Пока.
5: Реклама на радио «Континенталь». В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
6: При проектировании дворов мы фокусируемся на биоразнообразии. Высаживаем множество кустарников, плодовых и хвойных деревьев, чтобы вы слышали пение птиц.
5: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
8: И в сентябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
7: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
9: Ваш заказ доставлен.
10: Я ничего не заказывал.
9: Личный парк.
10: Личный парк?
9: Он входит в комплектацию.
10: А он большой?
9: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
11: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70 16+.
13: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
14: Проблемы с магазином на маркетплейсе? Некуда девать товар? Пора создать свой интернет-магазин. Без чужих правил, со своей витриной.
15: Интернет-магазин от FlexSites. Индивидуальный дизайн, высокая скорость разработки. Заказать сайт flexsites.rf.
16: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
17: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
16: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
17: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
16: Вита Свита. 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
18: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104, погнали загадывать друг другу слова, объяснять их, веселиться, кайфовать и забирать подарки.
1: А подарки у нас есть. Крутейший — это сертификат в ресторан «Девятая планета». Все это на Комсомольском 93. А для слушателей радио «Континенталь» минус 20% на кухню и бар. По промокоду «Континенталь». Ищите «Девятую планету» на картах, выбирайте удобное время и бронируйте стол. ООО «Девятая планета».
2: Итак, мы ждем тебя в нашем эфире. Мы с Димоном особенно ждем, потому что у нас будет возможность убежать. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Александра.
2: Александра. Да. Как настроение, Александра?
3: Да хорошо, дозвонилась, так уже лучше.
2: Согласна. Чем занимаешься?
3: Работаем.
0: Такое.
3: А вот мы в ресторане сидели на работе.
0: Это да.
2: Да не говори, у нас есть один вариант. Вот в девятую планету отправим тебя, но при условии, что все получится, и мы сейчас сделаем красоту. А сначала мы уходим из эфира.
1: Уже красота будет.
2: Потом
1: какая?
2: Сеня загадывает тебе какое-то слово. А потом мы возвращаемся, и ты это слово объясняешь Тимону. Но потом возвращаюсь я. И еще нужно будет объяснить Тимону мне. Ну, в общем, да, запутанная история, но сейчас все будет легко. Мы убегаем.
1: Будем разбираться, надеюсь, все получится. Итак, они действительно покидают студию, а мы с тобой остаемся пока наедине, и я тебе по секрету сейчас расскажу то самое слово. Потом за 15 секунд его надо будет объяснить Тимону, но без однокоренных, поняла? И ни в коем случае нельзя Тимону говорить, правильно он тебя понял или нет. Итак, давай объясним ему слово «аквапарк». Готово? Все, запомнила?
3: Да.
1: Все, отлично. Тимона приглашаем в студию. Забегай. И ему будет объяснено то самое слово, которое вы уже, между прочим, знаете, а он еще нет. Когда еще мы были в таком положении? Да, с другой стороны, частенько.
0: Сюда это объяснение. Погнали.
1: Погнали.
3: Такая огромная-огромная ванна. В ней можно плюхаться, купаться, прыгать. Здание, главное, оно находится. То есть скрытое помещение.
0: Концовка меня смутила.
1: Не скрытое, крытое.
0: А, крытое.
1: Крытое, да, не скрытое помещение.
0: Я подумал, что скрытое помещение.
1: Секретная ванна. Это где-то у нас на этаже, может быть, мы даже не знаем.
0: Окей,
1: Ксюш, заходи к нам. Ксюша, врывайся, тоже потому что Тимон уже готов что-то объяснять. На этот раз он знает какое-то слово, а ты нет. Вот такая редкая ситуация. Готова в ней оказаться.
2: Кстати, да, ситуация редкая.
1: Начинаем.
0: А мы туда пришли здоровиться, значит, поплавать от души. Хлорочка там, правда, подбешивает.
2: Есть ответ.
0: Есть, да, ну все тогда, все.
1: Все, останавливаем?
2: Ну, хотя, дай еще конкретики. Спасибо.
1: Спасибо, Тимон, за конкретику. Прозвенел мощно, вот я вам так скажу.
0: Ну ты ж поняла же, там же изи как будто.
1: Ну что, мы готовы? Итак, три.
2: Там два варианта же есть.
0: Как два-то ж? Один же.
1: Но у него один в голове.
2: А ты понимаешь, какой у меня вариант?
1: Я честно скажу, что мне кажется, он неправильный. Но давайте проверим. Итак, 3, 2, 1. И это аквапарк.
2: Термы.
1: Термы, бассейн,
2: аквапарк. Ну нет, у меня бассейн. Ладно, мы с Тимоном...
1: У меня был загадан аквапарк, да. А почему так неактивно ты объяснила аквапарк? Просто большая ванна в здании.
0: Большая
1: там же
0: ванна,
1: вот эти горочки, да. Уии,
0: горки,
1: вот это все.
0: Надо было сказать.
1: Я ждал, что Тимон будет орать, уии, вот это все.
0: Теперь я понял, почему плюхаться.
1: Да, вот там было такое слово плюхаться из аквапарка, пожалуй. А так она навела тебя на бассейн, да.
0: На бассейн, да,
1: Ну так что вот, Александра, да, ты поняла свои ошибки. Завтра, может быть, позвонишь нам, исправишь их, а может кто-то другой возьмет, успеет и заберет у нас сертификаты в ресторан «Девятая планета». Каждую среду, кстати, в 20.00 здесь проходят игры в мафию. Записывайтесь. При бронировании стола назовите обязательное кодовое слово «Континенталь». И администратор забронирует для вас столик со спецусловиями. ООО «Девятая планета».

0: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы, какая грация у этой малышки.
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
3: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03. Слушай лучше на Континенталь.

0: Третий час утреннего шоу «С утра по радио» уже готов вступить в свои ряды.
1: Права. Я бы даже так сказал.
0: Ряды.
1: Хоть у него есть права, у нас нет, у него будут.
0: Эй, третий час в 13-м ряду. Ладно, вспомнили Петросяна зачем-то сегодня, но мы о другом говорим абсолютно. Сегодня мы отмечаем день рождения Яндекса и придумываем, что же написать ему, какой вопрос задать этому, как это назвать, гиганту, помощнику нашему.
1: Невероятному помощнику, как по утрам не хотеть спать? Вот такой актуальный вопрос всегда, на каждый день. Как стать вампиром в домашних условиях, если что, Юлия интересуется, не выходя из дома. Какой-то вампир на дом, возможно, есть такая служба.
0: Сейчас все узнаем, как стать вампиром. Сейчас.
1: Так, ну надо выяснять. Но там же только передать можно через другого вампира, поэтому я говорю, если только вампирский курьер какой-то к вам приедет.
0: Так, смотрите, значит, там... Есть меньшие вампиры, а мы каким хотим стать? Или мощным каким-то? Ладно, я не буду это читать тут.
1: Да, кто будет у Тимура Гаязова, спрашивает. Вот, дочка или сын? И если дочка, назовет ли он ее Ксюшей? Вопрос от Марьям, если что, поступает.
2: Хороший вопрос.
0: А она как, она Гаязовна будет, получается?
1: Ну да, конечно.
2: Или Тимуровна,
1: она будет брат Гаязовна, вот так вот ее будут называть.
0: Брата Гаязова.
1: По крайней мере, где-то точно.
2: Да, неплохо. Это хороший вопрос. Так, а есть же у нас вопросы вот в ТГ. Игорь, где зимуют французские бобры?
1: Ну, это максимальное комбо какое-то. Французские козы с бобрами там как-то смешались. А, Яндекс, тебе не тесно в телефоне? Спрашивает, как там вообще комфортно?
0: Почему правый тапок порвался, а левый нет?
1: О, да. Вечные вопросы. Как завладеть Яндексом? Стратегия поглощения и тактика захвата. Вот так вот Ирина хочет.
0: Тихо, мы еще там от ВБ истории не отошли. Подождите.
1: Хочет вот так вот, да, все сразу же себе подмять.
2: Что там за история? Я вообще ничего не знаю.
0: Про ВБшку-то?
2: Да.
0: Да ладно, ты чего? Мы тебе расскажем вне эфира.
1: Ребят,
0: ладно.
1: Более важная история. К чему снятся пельмени в плацкарте? Это в описании всего сна, сюжет какой-то.
2: А это кто спросил?
1: Это Геннадий, если что, задает вопрос у нас в ВК.
2: Это кайф. А в ВК-канале?
1: Нет, в ВК-группе пока.
2: А в ВК-канале?
1: А, Геннадий, ВК-канал, срочно. Во-первых, подпишись туда. Во-вторых, еще больше вопросов там набрасывай. Но мы на карандашку-то взяли тебя. Идея
2: нет, вы
1: хорошая.
2: Просто видели, сколько у нас там вопросов?
1: Там хорошие вопросы, да. Я тоже иногда оттуда подхватываю что-то. Давай, вот самый распоследний. Что там? Просто у Яндекса. Какой у тебя пол, спрашивает у Яндекса. Интересно, что он на это ответит.
0: Ламинат.
1: Почему мне не выдают кольцо всевластия по почте России? Сколько мне еще стоять в очереди? Задает вопрос Анна. Если что, где-то задержалось оно, очевидно.
2: Катерина пишет. Как не бесить людей, которые тебя бесят, и которые знают, что я знаю, что они знают?
1: Вообще никогда вот не стояло, кстати, такой задачи. Не бесить людей, которые бесят тебя при этом. Пускай получают свое. Мне кажется.
0: Ну, кстати, да, я согласен с этим.
1: Какая-то бессильная месть.
0: Купи слона.
1: Вот. Как раз бесявые
0: все
1: люди.
0: Все говорят, вот как раз бесявые люди, а ты купи слона.
1: Когда 30 лет на рынке бесявости, купи слона.
0: Все говорят, 30 лет на рынке бесявости, а ты купи слона.
1: Ох, сейчас будет интересное объявление спонсора, ребята.
0: Все говорят, ох, сейчас будет интересное объявление спонсора, а ты купи слона.
1: У нас на кону сертификат лета.
0: Все говорят, у нас на кону сертификат лета, а ты купи слона.
1: Ой, переигр. Ладно, все, он больше не будет мешать, его уводят здесь как раз люди специально обученные спонсором.
0: Очень много ты сказал.
1: Я нашел его слабое место, он не запоминает слова. Я напомню, что это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри, 6 форматов. Бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
0: Все говорят, заходи на letotermy.rf.
2: Ой.
0: Ты что поставил там?
1: Хорошую музыку.

0: С утра по радио о главном.
1: Ну что, Тимон, есть что-то интересное? Познал ли ты что-то сегодня?
2: Естественно. Как я мог оставить вас без шикарных новостей, ребята?
1: Хорошо, что ты познал что-то естественно, я так скажу.
2: Так.
1: Ну поделись, все, не держи в себе.
2: А давайте вот сразу с таких неприятных ребят начнем. Ядовитая змея.
1: Фу, неприятная уже. Сколько голов? Сразу посчитай. Просто
2: одна голова.
1: Ага, так, хвостов.
2: Но ядовитая голова. Она проникла в детскую спальню в Австралии и спряталась за клеткой с домашней мышью.
1: Господи.
3: Что за... Так.
1: Так, она хотела ее съесть, я понимаю. Змеи едят мышей.
2: А не понятно, что она хотела, она притаилась там. Mm-hmm. Притаилась, а маленькая девочка нашла у себя в спальне эту пугающую гостью, понимаете?
1: Так, пока страшная история.
2: Страшная история, но, слава богу, все закончилось хорошо. Вызвали опытного специалиста по решению таких вопросиков. Он успешно поймал пресмыкающиеся и выпустил на волю в дикой местности подальше от людей.
1: Ну, правильно.
3: Ничего себе.
1: Все. Там ее подхватил коршун.
3: История закольцевалась.
2: Уже в Индии сбросил.
1: Да-да-да.
2: По-моему, в Индии.
1: А мы восстановим за пару недель путь змеи вообще полностью. Да, вот.
2: Но она перестала быть ядовитой, получается, по дороге.
1: Да, где-то там ударилась очень
3: на
1: сильно.
3: На шаках.
1: Об землю где-то ударилась, да, и весь яд растеряла.
3: Так, что дальше?
2: Ай. В США произошла интереснейшая прелюбодейственная история.
3: Точно так, нет.
1: Такая ли она действительно, мы выясним.
2: Когда-то давно Эшли Вудс, героиня моей новости, очень боялась кур.
1: Так, к слову о фобиях, да? Ты рассказывал как раз про разных неприятных животных и насекомых на этой неделе. Давай к курам перейдем.
2: Да, но все изменилось, когда она завела нескольких кур породы Салмон Фавероль.
1: Так, я пошел смотреть, что это Салмон Фавероль, да?
2: Фавероль, да.
3: Фавероль.
2: Спокойные, забавные птицы настолько полюбились хозяйке, что с тех пор она стала одержима курами. Представляете? Эшли отправилась в тату-салон и сделала комичную тату с курицей, которую похищают инопланетяне. Ну а дальше понеслось, ребята. Куриное тату-безумие. То и дело, она придумывала новые татуировки с курами и воплощала эти идеи на своем теле.
1: Ты не хочешь то же самое проделать с французской козой, скажи? Не. Очень много татуировок на своем теле.
2: У меня много личностей, там все не влезут.
1: Разные сюжеты, да. А тело не очень большое, да, так скажем.
2: Ну, длинное, опять же, можно вместить. Ну ладно, посмотрим. Главное, что сейчас Эшли обладательница мирового рекорда за самое большое количество тату с курами. Ведь на ее коже красуется 43 рисунка, включая некоторых знаменитых персонажей.
1: Мощный рекорд, конечно, да, невероятно. Что только люди не придумывают, чтобы войти в какие-то книги рекордов,
2: тут
1: самые безумные.
2: Цыплята, да, и курья разные всякие. Ой.
3: Курья.
2: Разные курья, все различные. Ой, потрясающе. Так, еще одна история.
3: Курья, потрясающе.
1: Просто позалипал на татухе.
2: Ну реально, вся нога в курьях, обалдеть.
1: Курья нога, почти получается.
2: На курьих ножках, вот,
1: вот
2: откуда.
1: Вот
2: это
1: она
2: все.
1: Теперь, это теперь
2: женщина
1: Эшли, да?
2: Женщина на курьих ножках, получается у нас.
3: Класс.
1: Официально, все, одобрено.
2: Итак, история одного успеха. Жительница Великобритании бросила карьеру в юридической фирме, стала выгуливать собак и разбогатела.
1: Так, подожди, каким образом? Ну-ка.
3: Неплохо.
1: Может, мы возьмем на вооружение схемку?
2: Бесил ее постоянный стресс, вот эти вот 12 и более часовые рабочие сутки и прочее. Корпоративная культура давила на нее. А муж, значит, ее занимался выгулом и передержкой собак. И девушка решила последовать его примеру. Она вернулась в западный Сассекс и устроилась работать в паб, чтобы набрать клиентскую базу. Вот такая хитренькая пошла.
1: Интересная схема, так. А кем? Официанткой? Барменом? Не сказано просто.
2: Не сказано.
1: Просто познакомиться с максимальным количеством людей.
2: Да, в пабе мы знаем людей много, бывает. Вскоре она начала гулять с питомцами соседей. Она купила фургон, переделала его под перевозку собак. И теперь успевает погулять с 20, а то и 30 животными в день, представляете? Женщина собирает собак клиентов, сажает в машину, отвозит на природу, где они могут...
3: Клиента
2: собака ориентированности.
1: Да, это обязательно, да. Я помню, мы недавно видели какой-то поезд, на котором возят собак гулять, да. Вот у нее свой собачий фургон, да, какой-то, на котором они тоже все ездят.
2: Между прочим, сразу за фургоном с мороженым она притаилась.
1: А он же какой-то, как в «Тупой еще тупее» должна быть такая же машина примерно. Собачьи уши вот эти какие-то были, его тоже надо как-то классно оформить.
2: Значит, за прогулку с одной собакой она берет примерно на наши денежки 1500 рублей. И за день...
3: Извините.
2: Да-да-да.
3: 1500 рублей за одну прогулку?
2: За одну собаку в день. Ну, смотри, она едет, сажает, едет по клиентам, сажает собак в фургон, выезжает куда-то на природу, они там бегают, играют, тусуют, веселятся.
3: Это кайф, да.
2: Все, за одну собачку она и чпынь, с 1500 получается.
3: Ничего себе.
2: И за день зарабатывает примерно 33 000 рублей она получается. Это
3: Тимон, семья. Это бизнес.
2: Это бизнес.
1: Нормальная такая давайте... математика, да.
3: А, все, я все поняла. С утра по радио гав. Ну, мы же можем еще длиннее название сделать.
2: Мы можем купить фургон.
3: Нет, у нас нет денег.
1: Одна
3: но
1: проблема.
3: Мы будем просто ходить.
1: Так, смотри, устраиваем себе юридическую фирму, подзарабатываем, как она сделала, там покупаем фургон на эти деньги. Так, это
2: не,
1: первый
2: этап. Не, ну втроем-то, ну найдем по кредитику, каждый возьмет, фургон берем, ты за рулем.
3: Тебе не дадут.
2: Мы с Сенькой собачники.
3: А, ну,
2: переделываем
3: в целом, да.
2: Фургон, да. А, ты, значит, веселая.
3: Мы назовем это лавандовый раф. Кайф. И
1: отлично.
3: Будем наливать им вкусный
2: с
3: напиток.
2: Кайфом. 33 000, Сень, это примерно сколько это?
3: 33.
2: 330
1: ну, это почти
2: тысяч.
1: Лямчик. Лямчик в месяц, нормально.
2: Да, кстати, лям в месяц.
1: Да.
3: Класс. Где мы столько собак возьмем?
2: Да собак очень много, кстати.
3: Кто будет нам платить по 1500 рублей?
2: Вот
3: так, готовы
2: вопрос.
3: Ли наши слушатели отдать свою собаку вообще, в принципе, в руки Сени, меня? Это что? Тимона?
2: Это
3: что?
2: Это я,
3: ты?
2: Кстати.
3: Нет, я имею в виду, это что? Это вообще-то нереальное что-то, мне кажется.
2: Ну, это очень... Хотя, не знаю, выматывает ли ее это или не выматывает. 30 собак все-таки.
3: Да это безумие.
2: Ну,
3: чего? Это тяжело.
1: Это сложно. Это сложно.
3: Это сложно. Вот ну... куда легче погоду рассказывать, да, Сень?
1: Давайте
3: попробуем. Но 33 000 не обещаем.
1: Опять вот
3: так. Есть 200 рублей, на.
0: Погода.
1: За 200 рублей вам плюс 14, вот, получаете. Малооблачно, преимущественно без осадков, кстати, будет в течение дня, а утром возможны туманы. Слабый неустойчивый ветер. Днем сегодня будет плюс 21, 26.
0: Твоя любимая музыка всегда с тобой на радио «Континенталь». Не лето,

0: Каналом. Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
1: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
2: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
3: Ребята, «Динамо» бежит?
4: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
5: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
3: Вот это скорость! Ты как здесь?
6: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни. И вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: очки.
1: И из музыкалки отправиться в другую же музыкалку. Это семейная творческая студия в «Привилегии». Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка — это не только про талант. Это про людей, про семью и про связь. Приходи в музыкалку на улице Спортивной, 15. Звони 8 922 752 0252 и по Токмакова Анастасия Викторовна. Между прочим, там сертификат на любую деятельность. Не только петь там можно, но и вот актерские таланты свои проявлять, да?
2: Конечно, сами выберите. Самое главное, что у вас будет целое занятие абсолютно бесплатно. Итак, может быть, прокачать Венеру кому-то надо свою.
1: Вот, кстати, это очень важно иногда. Юпитер, может, кому-то надо прокачать.
2: Сень, ерунды не говори, а. Я говорю, прокачать свою Венеру, может быть, надо кому-то. Девочки, если вам это требуется, и, возможно, ваше солнцезажигательное действие или Венера-зажигательное, да, действие, это как раз-таки актерское мастерство или вокал, то вам, вы знаете куда, на радио «Континенталь» 700 ровно 104. Доброе утро. Доброе
0: привет,
2: утро!
0: Привет!
2: Привет! Как тебя зовут?
0: Ну понятно, опять эту памятку надо говорить. Ребята, ну это куда же уже? 700-104 набираем на своих легендарнейших смартфончиках своими легендарнейшими пальчиками. Попадаем к нам в эфир и не молчим. Приемничек убавляем. Доброе утро!
3: Доброе утро!
0: Как тебя зовут?
3: Аня.
0: Аня, как дела у тебя? Все хорошо?
3: Да, нормально, болею.
0: А, болею? Я болею.
1: О, сдаю школьные вайбы, да. У меня все отлично, я болею.
3: Да.
0: Так, а ты с нами играешь со взрослыми рядом, с какими-то наверняка?
3: Ну да.
0: Это хорошо. Мама, папа?
3: Мама.
0: Мама. Как маму зовут?
3: Любовь.
2: Ух ты, красивое какое имя.
0: Так, ну давайте тогда вдвоем с мамой сейчас громко нам какую-нибудь строчку из вашей любимой песни, чтобы искусственный интеллект смог определить для вас механику.
3: Вика! Сейчас придумаю.
0: Витя?
3: Мама, какую?
0: Паника.
1: А это не песня была, это она еще Витю какого-то звала. Я думал, уже песня пошла.
3: Песня-то, одну строчку нашей любимой песни.
0: Срочно, мне срочно нужна любимая песня, мам.
1: Придумай, напиши.
2: Напиши трек.
1: Ох, вам надо в музыкалку, я вам так скажу, да. Это
0: ну, кстати,
1: точно.
0: Аня, да.
1: Всей семьей.
0: Аня бы отлично в музыкалку залететь.
1: Давай, любую. Ну, там, не знаю.
0: 6-7, я не знаю, сейчас тут модно у тебя.
1: Про елочку что-то, не знаю там что.
2: Я экспонат, ты мой фанат.
3: Ты моя тысячи карат. Ты носи меня на руках.
0: Отлично!
1: Супер!
4: По частям.
0: По частям.
2: По каким таким частям?
0: Ань, что будет происходить? Мы взяли припев из современной популярной песни и оставили в нем только существительные. Тут даже куплет еще. Куплет и припев. Только существительные будут звучать. Тебе нужно догадаться, что за песня. Ну, тебе и маме, соответственно. Готова?
3: А какая песня?
0: А это ты должна нам сказать.
1: Хотел нас поймать, смотри.
0: Вот. Смотри, сейчас слова звучат, а ты догадайся, из какой они песни. Готова? Слушай внимательно. Поехали. Арифметика. Пример. Куплетики. Дыхание. Жизнь. Суета. Знак. Правило. Слово. Секвойи, любовь.
2: Я знаю песню.
1: Это было из куплетика и из припевика,
0: из
1: да?
0: Из припевика
1: и
0: тоже,
1: оттуда,
0: да.
1: И оттуда, все.
0: Ань, о чем-то говорит тебе?
3: Я не знаю.
1: Может, мама поможет там? Может, мне какие-то идеи?
3: Можно еще раз?
0: Давай, смотри, слушайте внимательно. Так хочется ее в музыкалку отправить, не знаю, так хочется подсказать сильно. Может, не мьютить слово? Арифметика, припев, куплетики, дыхание, жизнь, суета, знак. Правило, слово, секвойи, любовь.
1: Как будто Тимон связали, он старается все это подсказать.
2: Да будто бы Тимон, знаешь, подсказывает так, что больше путает. Ну ладно. Аня, какие версии?
3: Ну, думаю, какая-то это старенькая песня, наверное.
2: Нет, нет, к сожалению, не туда.
0: Эх, не получилось.
2: А маме надо было все-таки подключиться и помочь. Mm-hmm. Но, увы, не свершилось чудо. Аня, тебе спасибо. Идем к следующему слушателю. Доброе утро.
4: Доброе.
2: Как зовут тебя?
4: Самоэль тот самый.
2: Привет, Самоэль тот самый. Странное имя.
4: Привет.
2: Длинное такое, как Очень название, радио «Континенталь». Есть ли у тебя варианты, что за трек мы загадали?
4: Это ж очень просто. Только можно, пожалуйста, сделать так, что я сейчас выиграю, а подарок отдадим девочке.
2: Кому?
0: Тут проблема в том, что
4: девочка... Которая только что звонила.
0: Девочка уже слетела с линии, мы как сейчас ее тебе найдем?
4: Жаль. Это мод песня «Секвойя».
2: Нет, увы.
1: А это не песня «Секвойя».
4: Ну, намек на нас.
1: Ну, намек,
4: а,
1: ну,
4: на нас.
1: Ты был близок,
4: больше,
1: а потом...
4: Больше, чем более, и выше «Секвойи» любовь.
0: Слушайте, а давайте так, действительно, если сейчас Аня дозвонится до нас, вот ближайшие, за эфиром, дадим ей подарок.
1: Но в общем, она... Аня,
2: да,
1: или...
2: конечно, отдадим.
1: Или мама Люба, да, могут с нами списаться, между прочим, где угодно.
0: Вот. Или напишите в соцсетях, или позвоните нам вот буквально сейчас, Сенька пока там на телефоне сидит.
1: Ваш сертик вас ждет, если что, и ждет он куда. Расскажу, в музыкалку, конечно же, вы сможете попасть. Здесь дети и взрослые танцуют, поют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Потому что музыка — это не только про талант. Это про людей, про семью и про связь. Приходи в музыкалку на Спортивный 15. Звони 8-922-752-0252. И по Токмакова Анастасия Викторовна.
5: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 24 тепла. В Садке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 18-23.

0: Птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему.
2: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Луковичный тюльпан «Нарцисс Крокус» в ассортименте. Упаковка из 5 штук 139 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
4: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
13: Конечно! Я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
12: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
13: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
12: Вита Свита. 14 октября, Челябинск, Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
14: Телефон рекламной службы 72-39-03.
15: Надо никого удерживать, насильно мил не будешь точно, уходит, не задерживай.

0: Многих людей мы уже приучили к нашим странным словам. 700-104, набирай именно ты, присоединяйся к нашему континентальному словарю или с утра пародийному словарю, кому как удобнее, кому как интереснее, и забирай подарки.
1: В Джунгли Сити тебя отправим тоже в классное, интересное место. Это 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. Более 40 игровых активностей, бесплатное шоу, ресторан, незабываемые дни рождения и праздники. И все это в одном месте. Приходи, ТРК Горки, второй этаж. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
2: И по номеру 700-104 мы уже ждем того самого словосочинителя в эфире. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Настя.
2: Настя, как настроение?
3: Будет отлично, если выиграю.
2: Ой, будет вообще хорошо.
3: Хотя хорошо.
2: Да. У нас есть слово.
0: Есть.
2: У нас есть задание.
0: Есть.
2: Значит, мы готовы начинать. Все внимательно, слушай просто, отвечай на вопросы в голове. А потом соединяй слово в одно. Два слова.
1: То есть смотри, да, два слова, одно заканчивается на какую-то часть, и на ту же начинается второе. В итоге склеиваем, получается одно слово.
2: Ворон-дон-дон.
1: Ворон-дон-дон.
2: Плохой пример, но хороший.
0: Пикачучело хороший.
1: Черепахарь, опять же, не забываем про него.
2: Пикачучело.
1: Итак, первое слово — это двухколесный транспорт. Второе — это мифическое чудовище.
3: Так, двухколесный транспорт. Самокат, да. Велосипед, знаю, самокат.
1: Самокат, давай, кат. Какое-нибудь чудовище начинается на кат.
3: Так.
0: Сложно, сложно.
1: Угу, не просто найти такое чудовище.
3: А там одно слово, даже второе.
0: Смотри, на последние буквы первого слова.
1: Ну, то есть, если самокат, то второе начинается с кат. И получается самокат что-то.
0: Самокаторга, типа.
1: Да.
0: Ну,
1: самокатана.
0: Как пример.
1: Но это не чудище все, видишь.
0: Самокатолик.
1: Толик какой-то.
0: Да? Очень самостоятельный.
1: Сам себя назвал. Ну, может, не самокат тогда. Может быть, самокат тебя подводит.
0: Может быть, это, да, не он просто.
3: А, даже так?
0: Конечно. Ну, сколько у нас на двух колесах транспортных средств?
1: Есть другие.
3: Велосипед.
1: Так.
3: Велосипед.
0: Аккуратнее.
1: На велосипеде надо быть всегда. Не упади.
3: Блин, не знаю.
1: Не получилось пока, но у нас есть следующие претенденты. Слава делателя.
0: Давайте, врывайтесь, друзья. 700, 100 и 4. Продолжаем обсуждать наши насущные проблемки.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
4: Евгения.
0: Женя. Можно ли так тебя называть, Женя?
4: Да, конечно, конечно.
0: Ну что, ты придумала, кто у нас там на двухколесном транспорте?
4: Да, какой-нибудь? Конечно, я уже догадалась.
2: Так.
4: Это мотоцикл.
1: Это мотоциклоп. Ну, конечно.
0: Мотоциклоп. Вот еще записываем мотоциклоп. Все, попадаем.
1: И такое чудище теперь у нас есть. Да, и словесное, и, собственно, даже мифическое практически. Ну и отправляется с удовольствием наша слушательница в Джунгли Сити. А там можно забыть о скуке. Детский развлекательный парк ждет именно тебя. 2600 квадратных метров веселья, более 40 аттракционов, море радости для всей семьи. ТРК Горки, второй этаж. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
4: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
7: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, уважаемые яндексовцы и прочие популярные запросовцы, мы завершаем наш эфир, подводим итоги и кому-то отдаем подарки.
1: Угу. Почему мне не пришло сообщение в Нарнию? Задает Анна вопрос.
0: Там через шкаф не проходит.
1: Она говорит, у меня есть шкаф дома. Вот, но почему-то не приходит. Я постоянно открываю, там нет. Постоянно открываю, даже, может быть, бьется в стену человек.
0: Там надо более популярную инструкцию для курьеров, потому что, понимаете, вот они упираются в этот шкаф, и все, дальше куда, непонятно.
1: Обычно со шлагбаумом такое.
0: Да.
1: А тут шкаф.
0: Он и служит неким шлагбаумом между вами
1: и другим миром. Так, как перевести деньги прямо из головы себе на карту? Вот так вот, надумал и перевел. Если узнаете, Людмила, обязательно свяжитесь, пишите в личку, если вдруг такой способ найдется.
0: Как стать водителем детского паровозика в парке? Что-то на странном.
1: На странном. Почему тишина такая громкая? Задаются вопросом. Некоторые тоже. Это у нас все в ТГ-канале, между прочим, и в ВК.
0: Мужчина-дева, как быть? Спрашивает Юля. Поговаривают, не надо с ним быть.
1: Поговаривают никак. Да, вот. Но это мы завтра будем разбираться. Давайте в гороскопах со всякими знаками зодиака. А прямо сейчас пора разбираться, кто же уйдет от нас с подарками. Давай быстро напомню, что это. Сертификат в лето. О, Империя игр. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн. На крыше бассейн. Внутри 6 форматов бань. 2 хамама. Групповые парения. 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
2: Итак, мы готовы объявить имя сегодняшнего победителя. Им становится...
1: Геннадий Карпов! А человек, кстати, реально соответствует фамилии. Мощный рыбак. Я зашел на его страницу. Здесь столько рыбы вообще. Такие уловы у него. Невероятно.
0: Скорее всего, он любит кукурузу еще.
1: Не исключено.
2: А, ну, не будем вдаваться в подробности,
0: нет,
2: пожалуй.
0: Давайте вдадимся. Карпы любят кукурузу.
2: Нет, давайте не будем вдаваться. А давайте заходите в наши соцсети. vk.ru/radiochel. Это группа ВК. Там же есть канал, на который нужно подписаться. И вот что еще. Заходите в ТГ-канал Радио Континенталь. Там всегда много прикольного, полезного контента для вас. Ну, полезного, конечно же, ну, шутку, да? Поняли, да?
1: Для шуток полезен, да. Контент полезен для шуток. Все нормально.
2: Да-да-да.
0: Эти и другие шутки уже завтра в эфире Радио Континенталь в утреннем шоу с утра по радио в 7.00.
2: От Тимона.
0: Сентября.
1: И от Ксюши.
2: Вот так, да. Таким составом будем бодрить, веселить и радовать. Ну, а на сегодня все. Мы убегаем, а вам желаем
3: хорошего дня!
2: Пока-пока-пока!
0: Не, ну карпу правда на кукурузу.
2: Ну нет, я понимаю, что это не

0: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске глава Челябинска поручил организовать осенние субботники. И для жителей региона запустили защиту от мошенников в сети. Глава Челябинска Алексей Ложкин на аппаратном совещании в мэрии поручил провести осенние субботники во дворах. Градоначальник подчеркнул, что приступать нужно с сегодняшнего дня. По словам мэра, на особом контроле должны оставаться листва и ветки, которые могут скапливаться не только на тротуарах, но и в проездах. Ложкин сказал, что к мероприятиям по осенней уборке южноуральской столицы приглашаются как жители города, так и управляющие компании. Южноуральцы могут воспользоваться сервисом «Защита от мошенников в сети». Минцифры совместно с аналитическим центром при правительстве России запустили на госуслугах такой цифровой сервис. Он поможет узнать о схемах обмана, разобрать сценарий и показать, как можно защитить себя. Можно выбрать одну из ситуаций. К примеру, мошенники пытаются получить доступ к госуслугам. Или «Я хочу защититься от мошенников в сети». Первая дает инструкцию, как быстро принять меры, чтобы минимизировать ущерб. Вторая перечисляет способы защиты. Кроме того, в сервисе можно проверить свою кредитную историю, сообщить о подозрительном звонке или о вредоносном сайте. И последнее. Сегодня в историческом музее в Челябинске открывается выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». В музей Московского Кремля привезли более 100 уникальных экспонатов. Особое внимание уделили истории камней небесных оттенков, которые использовали для украшения предметов роскоши в разных государствах. Посетители могут увидеть ювелирные украшения, парадные одеяния, книги, иконы, предметы церковного обихода и многое другое, созданное в Византии и Древней Руси. Главное украшение экспозиции – парадный синий кафтан юного императора Петра II. Выставка проработает до 24 января следующего года. Возрастное ограничение 0+. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 24 тепла. В Садке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Дмитрий Дюжев чуть не разбил камеру на премьере в Москве. Анатолий Цой рассказал о своей борьбе с осенней хандрой, а Екатерина Андреева укатила на север. Актер Дмитрий Дюжев чуть не разбил камеру на премьере фильма «Романовы. Преданность и предательство». Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «7 дней». Дюжев, уходя с красной дорожки, резко ударил рукой по объективу камеры, стоящего рядом фотографа. Сразу после этого актер принес извинения и дал понять, что действие было случайным. Однако издание сопроводило ролик опросом. Верят ли зрители, что артист неловко махнул рукой, или это была вспышка гнева? По итогам голосования большинство пользователей склонились к версии, что удар был намеренным.

0: Репетиции, съемки, встречи с командой и студийная работа легко складываются в 10-12 часов. Усталость к концу дня бывает, но она приятная. Говоря о борьбе с осенней хандрой, Цой признался, что не позволяет себе застаиваться. Когда погода пасмурная и хочется остаться дома, он намеренно добавляет в расписание активность, тренировку или прогулку. Екатерина Андреева укатила в отпуск. Легендарная ведущая отправилась к плато Путорана. Это горный массив, расположенный на Среднесибирском плоскогорье. Андреева опубликовала фото, сделанное на фоне величественных гор. А на днях Екатерина поделилась экстремальным кадром из Шанхая. Она сфотографировалась на стеклянном полу небоскреба. Прямо под ведущей простирался почти весь город. Поклонники ахнули от смелости и хладнокровия звезды. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Тенес. Новые кроссоверы Тенет от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Черри Тенет Регинос на Свердловском тракте 5М и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнер Стрит». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 24 тепла. В Садке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе сельдислабо соленое в масле «Шхуна» 500 граммов, 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
3: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negodeficity.ru.
4: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? Мозгобойня «Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур — новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите проверить, умеете ли вы рисковать с умом. Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
1: Ветромоделирование – это исследование, которое позволяет рассчитать и визуализировать поведение воздушных потоков. В результате в наших кварталах нет резких порывов ветра и всегда свежо.
2: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
4: ЧО «ХК Трактор». Украинец 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
7: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в региональном центре сгорел автосервис. И Челябинск примет церемонию вручения премии «Золотая маска». В Челябинске произошел серьезный пожар в автосервисе. В региональном управлении МЧС рассказали, что все произошло накануне вечером в отдельно стоящем здании по проспекту Победы. О возгорании сообщил находившийся внутри работник. 33-летний мужчина успел самостоятельно покинуть здание до прибытия пожарных. Он получил ожоги. Ему оказали первую помощь и отправили в больницу. На месте работали 18 сотрудников МЧС на 5 машинах. Огонь в итоге охватил 60 квадратных метров здания. С ним удалось оперативно справиться. Сейчас специалисты выясняют, что могло стать причиной пожара. На карте Челябинска стало на один бульвар и две улицы больше. Соответствующее решение приняли накануне депутаты городской думы. По инициативе настоятеля храма святого Александра Невского, пространство от дворца пионеров и школьников имени Крупской до площади пионеров-героев присвоено наименование «Бульвар Александра Невского». Теперь в центре города появилось место, названное в честь святого благоверенного князя. А в поселке Смолино появилась улица князя Владимира. Она расположится между улицами Первомайской и Чапаева. Еще одна новая улица имени генерала-лейтенанта Зюбко пройдет между героев Танкограда и Молодежным переулком. И последняя торжественная церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам 33-го сезона пройдет в Челябинске. Решение приняли по итогам голосования секретарей Союза театральных деятелей России. Церемония станет важной частью масштабной культурной программы региона в 2027 году, когда Челябинск будет носить звание культурной столицы. В этом году от театров поступило 760 заявок. Большинство из них – драматические спектакли. Также заявились музыкальные театры и театры кукол. Уже известно, что в Челябинске пройдет не только церемония вручения премии, но и цикл образовательных и городских мероприятий. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 24 тепла. В Сатке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23.

0: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
1: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
4: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бартнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 24 тепла. В Сатке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 18-23.
2: Реклама на радио «Конечно».

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Та-та-та-таврия.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вокруг вас может появиться ощущение движения вперед. Смелое решение поможет разорвать привычный круг. Тельцы. День подарит ощущение надежности и спокойствия. Поработайте над своей энергией. Близнецы. Воздушные потоки перемен принесут свежие мысли и неожиданные идеи. Ловите момент. Раки. Звезды советуют заглянуть внутрь себя и освободиться от лишних переживаний. Отпустите прошлое. Львы. Ваша энергия способна изменить настроение окружающего пространства. Сияйте без страха. Девы. Тонкое ощущение порядка поможет вам распознать важные детали. Небольшие шаги приведут к заметным изменениям. Весы. Гармония придет через принятие неожиданных обстоятельств. Не все перемены требуют сопротивления. Скорпионы. Среда наполнится глубокой энергетикой обновления. Старые ограничения могут потерять свою силу, если вы решите сделать шаг. Стрельцы. Судьба может подарить знак, связанный с дальнейшими планами. Новые горизонты станут ближе. Расширяйте границы. Козероги. Вам важно почувствовать ритм происходящего и не торопить события. Правильный момент появится тогда, когда вы будете готовы. Водолеи. Необычная энергия дня усилит ваше стремление к свободе. Нестандартный подход поможет найти нужный ответ. Рыбы. Ваши сны и ощущения могут стать источником важных мыслей. Доверьтесь свету внутри.
1: Реклама на радио «Континенталь». Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше без дороги. И ком...

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В садах под Кыштымом ищут пожилого мужчину с деменцией. И ремонт Шершневского кольца обещают закончить до конца месяца. Под Кыштымом пропал пожилой мужчина, страдающий деменцией. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». По их информации, 67-летний мужчина накануне днем вышел из дома в СНТ «Уралец». С тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтеры рассказали, что рост мужчины 170 сантиметров, глаза карие. Он был одет в куртку цвета хаки, синие джинсы, черные кроссовки и синюю кепку. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят звонить по телефону 8 800 754 52. Также можно обратиться в любой отдел полиции. Ремонт Шершневского кольца планируют закончить к 1 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска. В ведомстве отметили, что работы будут продолжаться до полного исполнения условий госконтракта. За нарушение сроков предусмотрен крупный штраф. Изначально работы должны были завершить до 15 сентября, но подрядчик не успел вовремя. Сейчас с ним проводят претензионную работу. Напомню, работы на Шершневском кольце стартовали летом. По планам, новая схема организации движения позволит увеличить транспортный поток здесь на 15-20%. И последнее. В Челябинске 26 сентября назовут лауреатов баскетбольной премии «Высота». Вручение наград пройдет уже в четвертый раз, рассказали в региональной федерации баскетбола. В этом году за «Высоту» будут бороться рекордное количество претендентов – 70 человек в 16 номинациях. Лауреатов определит экспертная комиссия с учетом зрительского голосования. Болельщики в соцсетях уже отдали почти 20 тысяч голосов. Среди претендентов на победу впервые оказались игроки и тренеры инклюзивного баскетбола. Также впервые на награждение отметят муниципалитеты, которые активнее всех развивали баскетбол на своих территориях. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 24 тепла. В Садке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
4: Мы используем на детских и спортивных площадках песок, щепу, газон и резиновое мягкое покрытие, потому что они обладают игровой ценностью и минимизируют риск травм.
5: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Новые кроссоверы Tenet от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
2: City Smile. Стоматология для всей моей семьи. Когда я прихожу в City Smile, у меня начинается важная миссия. Спасти зубы от монстров. Доктор все рассказывает, показывает инструменты и помогает мне ничего не бояться. Я сажусь в волшебное кресло, открываю рот, и мы вместе побеждаем. А после лечения я выхожу из кабинета настоящим героем. City Smile. Сюда мы ходим всей семьей.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Парнинский». Проектные декларации на .dom.rf. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 24 тепла. В Садке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 градусов выше 0, днем в четверг плюс 18-23.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
4: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
3: А еще и умная, сразу видно.
5: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
6: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Тесто слоеное дрожжевое 500 граммов 64 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
8: Тянем?
9: Потянем.
8: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
12: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит». Главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
13: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Простите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
3: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
4: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки, и в больнице лежать не надо.
3: Повезло.
5: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
7: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
8: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Ваш заказ доставлен.
13: Я ничего не заказывал.
12: Личный парк.
13: Личный парк?
12: Он входит в комплектацию.
13: А он большой?
12: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧОО «ХК «Трактор».
15: Украинцу 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
16: Телефон рекламной службы 72-39-03.
17: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: На кроссовере «Джин-тур». На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
1: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в региональном центре сгорел автосервис. И Челябинск примет церемонию вручения премии «Золотая маска». В Челябинске произошел серьезный пожар в автосервисе. В региональном управлении МЧС рассказали, что все произошло накануне вечером в отдельно стоящем здании по проспекту Победы. О возгорании сообщил находившийся внутри работник. 33-летний мужчина успел самостоятельно покинуть здание до прибытия пожарных. Он получил ожоги. Ему оказали первую помощь и отправили в больницу. На месте работали 18 сотрудников МЧС на 5 машинах. Огонь в итоге охватил 60 квадратных метров здания. С ним удалось оперативно справиться. Сейчас специалисты выясняют, что могло стать причиной пожара. На карте Челябинска стало на один бульвар и две улицы больше. Соответствующее решение приняли накануне депутаты городской думы. По инициативе настоятеля храма святого Александра Невского, пространство от дворца пионеров и школьников имени Крупской до площади пионеров-героев присвоено наименование «Бульвар Александра Невского». Теперь в центре города появилось место, названное в честь святого благоверенного князя. А в поселке Смолино появилась улица князя Владимира. Она расположится между улицами Первомайской и Чапаева. Еще одна новая улица имени генерала-лейтенанта Зюбко пройдет между героев Танкограда и Молодежным переулком. И последняя торжественная церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам 33-го сезона пройдет в Челябинске. Решение приняли по итогам голосования секретарей Союза театральных деятелей России. Церемония станет важной частью масштабной культурной программы региона в 2027 году, когда Челябинск будет носить звание культурной столицы. В этом году от театров поступило 760 заявок. Большинство из них – драматические спектакли. Также заявились музыкальные театры и театры кукол. Уже известно, что в Челябинске пройдет не только церемония вручения премии, но и цикл образовательных и городских мероприятий. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 24 тепла. В Садке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23.

0: Простите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок». Сегодня в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся. Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Паркинг-стрит». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 24 тепла. В Садке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 градусов выше 0, днем в четверг плюс 18-23.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Йогурт Альпенленд 95 граммов, 7,5% жирности, 22 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
7: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
8: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
9: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
10: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
9: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
10: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
9: Вита Свита. 14 октября, Челябинск, Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
1: Да никаких.
0: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
1: Перевожу.
0: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
0: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
5: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
6: Flexsites – лидер Челябинска по созданию и продвижению сайтов по оценке рейтинга Рунета 2026 года. 25 лет на рынке, больше 900 проектов. Мы ускорили разработку сайтов, внедрив ИИ-агентов. Вы получаете результат, а не ждете месяцами. Flexsites.рф.
7: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
8: ЧО «ХК Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1. 0+.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Ситуацию на рынке топлива в регионе обсудили на совещании с губернатором, и в Челябинске стартует международный фестиваль «Джаз на большом органе». Власти продолжают держать ситуацию с поставками топлива на Южный Урал на особом контроле. Об этом сказал глава региона Алексей Текслер на совещании с руководителями муниципалитетов, пишет портал chel.tv.ru. Губернатор напомнил, что работает с правительством России и главами нефтяных компаний по увеличению поставок. Шла речь на совещании и на другие темы. Текслер в частности напомнил, что паспорта готовности к отопительному сезону должны быть оформлены до 15 ноября. Говорили и о технологическом прорыве. Челябинск вошел в число первых 16 городов России, где официально запустили сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет. Интернет нового поколения уже покрывает около 60% территории областного центра. В Варнинском округе выявили нецелевое использование почти 500 гектаров сельхозземель. 3 смежных участка принадлежат физическому лицу и не используются по назначению. В итоге они заросли сорняками, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Особое внимание инспекторов привлекло распространение инвазивного растения мелколепестника канадского, которое вытесняет местные виды флоры и угрожает биоразнообразию. На владельца земель составили административные протоколы. На исправление ситуации собственнику дали 8 месяцев. До июня будущего года необходимо расчистить территорию и ввести земли в сельскохозяйственный оборот. Сегодня в концертном зале «Родина» стартует 13-й международный фестиваль «Джаз на большом органе», сообщили в филармонии. В первый день на сцену выйдут основатель и художественный руководитель яркого музыкального события, народный артист России Владимир Хомяков и органист из Нижнего Новгорода Вячеслав Золотовский. Концерты различных музыкантов пройдут также с 24 по 26 сентября. Выступят гости из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. В программе традиционно джазовые стандарты и свободные импровизации совместно с органом. Узнать все детали и приобрести билеты можно на сайте филармонии. Возрастное ограничение 6+. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске +23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске +21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миассе и Челябинске +22.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Дмитрий Дюжев чуть не разбил камеру на премьере в Москве. Анатолий Цой рассказал о своей борьбе с осенней хандрой, а Екатерина Андреева укатила на север. Актер Дмитрий Дюжев чуть не разбил камеру на премьере фильма «Романовы. Преданность и предательство». Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «7 дней». Дюжев, уходя с красной дорожки, резко ударил рукой по объективу камеры, стоящего рядом фотографа. Сразу после этого актер принес извинения и дал понять, что действие было случайным. Однако издание сопроводило ролик опросом. Верят ли зрители, что артист неловко махнул рукой, или это была вспышка гнева? По итогам голосования большинство пользователей склонились к версии, что удар был намеренным.

0: Репетиции, съемки, встречи с командой и студийная работа легко складываются в 10-12 часов. Усталость к концу дня бывает, но она приятная. Говоря о борьбе с осенней хандрой, Цой признался, что не позволяет себе застаиваться. Когда погода пасмурная и хочется остаться дома, он намеренно добавляет в расписание активность, тренировку или прогулку. Екатерина Андреева укатила в отпуск. Легендарная ведущая отправилась к плато Путорана. Это горный массив, расположенный на Среднесибирском плоскогорье. Андреева опубликовала фото, сделанное на фоне величественных гор. А на днях Екатерина поделилась экстремальным кадром из Шанхая. Она сфотографировалась на стеклянном полу небоскреба. Прямо под ведущей простирался почти весь город. Поклонники ахнули от смелости и хладнокровия звезды. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616.
4: ООО «Специализированный застройщик Бетатек-За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
5: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
6: Мы подбираем растения по календарю цветения и создаем из них композиции таким образом, чтобы ваши дворы и улицы выглядели красиво в любое время года.
7: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
9: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Парнинг-стрит». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
10: Тянем?
11: Потянем.
10: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
11: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: 8 минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Садке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, без существенных осадков. Ночью температура воздуха 6-11 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
7: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября, в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: на радио «Континенталь».
1: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в Конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Карталах стихийная свалка подбирается к жилым домам, есть большой риск пожаров. И Челябинск оказался среди лидеров по наличию полисов ОСАГО у водителей. Народный фронт призывает власти Карталов принять незамедлительные меры по ликвидации нелегальной свалки, которая уже почти подобралась к жилым домам, пишет Уралпресс. При возгорании сухой травы огонь переходит на мусорные залежи, пламя ползет по полю, и от жилых домов его отделяет лишь 100 метров. Местные жители рассказывают, что в прошлом году дважды едва не сгорели и спасались только лейками и шлангами. Горожане обращались в мэрию, сначала им обещали выполнить опашку земли при наличии финансирования, затем ответили, что денег нет. Общественники обратились к главе Карталов с призывом изыскать средства и ликвидировать свалку. Челябинск вошел в число лидеров по страховой дисциплине водителей. Здесь без полиса ОСАГО ездит менее 10% владельцев машин, сообщает агентство новостей «Доступ» со ссылкой на структуру Народного фронта «Защита прав автомобилистов». Исследование провели в 35 регионах. В 5 крупнейших городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Челябинске – без полиса ОСАГО ездят в среднем 9,79% автовладельцев. Хуже всего ситуация в Дагестане, где страховки нету 39% водителей. По мнению экспертов, исправить ситуацию в проблемных регионах поможет автоматическая проверка полисов через дорожные камеры. Система должна заработать этой осенью. Накануне в областном центре на выставке «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве» Алексей Текслер вручил именную табличку амбассадора проекта «Челябинск. Культурная столица 2027» гендиректору музеев Московского Кремля Елене Гагариной, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор, открывая экспозицию, отметил, что это большое событие для культурной жизни региона и что особенно важно, музеи Московского Кремля и Челябинская область ежегодно реализуют совместные проекты. Новая выставка рассказывает о значении синего цвета в придворной культуре средневековой Руси. Представлены более 100 экспонатов – это иконы, ювелирные украшения и многое другое. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Садке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
4: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
5: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70-16+. Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
6: ЧО «ХК «Трактор». Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: 8 минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Садке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, без существенных осадков. Ночью температура воздуха 6-11 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Выгодная новинка в светофоре. Колбаса докторская ГОСТ. Мясник Леня. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
3: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
4: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вокруг вас может появиться ощущение движения вперед. Смелое решение поможет разорвать привычный круг. Тельцы. День подарит ощущение надежности и спокойствия. Поработайте над своей энергией. Близнецы. Воздушные потоки перемен принесут свежие мысли и неожиданные идеи. Ловите момент. Раки. Звезды советуют заглянуть внутрь себя и освободиться от лишних переживаний. Отпустите прошлое. Львы. Ваша энергия способна изменить настроение окружающего пространства. Сияйте без страха. Девы. Тонкое ощущение порядка поможет вам распознать важные детали. Небольшие шаги приведут к заметным изменениям. Весы. Гармония придет через принятие неожиданных обстоятельств. Не все перемены требуют сопротивления. Скорпионы. Среда наполнится глубокой энергетикой обновления. Старые ограничения могут потерять свою силу, если вы решите сделать шаг. Стрельцы. Судьба может подарить знак, связанный с дальнейшими планами. Новые горизонты станут ближе. Расширяйте границы. Козероги. Вам важно почувствовать ритм происходящего и не торопить события. Правильный момент появится тогда, когда вы будете готовы. Водолеи. Необычная энергия дня усилит ваше стремление к свободе. Нестандартный подход поможет найти нужный ответ. Рыбы. Ваши сны и ощущения могут стать источником важных мыслей. Доверьтесь свету внутри.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале ищут виновников ландшафтного пожара с многомиллионным ущербом, и хирурги удалили беременной челябинке необычайно большую кисту. Хирурги Челябинской областной больницы удалили 34-летней беременной челябинке кисту диаметром около 30 сантиметров. Гигантское образование выявили на селезенке, рассказали в медучреждении. Врачи провели несколько консилиумов, чтобы выбрать наиболее безопасный срок для операции, затягивать с которой было также нельзя. Любое резкое движение могло спровоцировать разрыв селезенки. В итоге дождались второго триместра, когда практически все основные органы у будущего ребенка сформированы и риски минимальны. Кисту удалили без разрезов через проколы. Спустя 2 месяца пациентка чувствует себя хорошо и готовится к рождению своего второго ребенка. В Кизельском округе ищут виновников крупного ландшафтного пожара, уничтожившего урожай зерновых. Установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, пишет агентство новостей «Доступ» со ссылкой на МЧС. Очаг был зафиксирован 7 сентября с северной стороны от поселка Убручевка. Из-за шквалистого ветра пламя перекинулось на земли сельскохозяйственного назначения. В зону бедствия попали зерновые поля фермерских хозяйств. Огнем уничтожены сотни гектаров зерновых культур. Материальный ущерб исчисляется миллионами рублей. Лица, виновные в возникновении возгорания, в настоящее время устанавливаются. В Магнитогорске на следующей неделе пройдет 4-й Всероссийский детский экологический форум, сообщает правительство региона. В заочном этапе приняли участие команды из 89 субъектов страны, а очные соберет школьников из 51 региона. По 28 сентября продлится онлайн-голосование в народной номинации. 29 числа в первый день участники представят экологические проекты, а 30 сентября ребята пообщаются с почетными гостями. Также в этот день пройдет торжественное награждение. Одна из главных особенностей форума — поддержка команд победителей, благодаря которой юные экологи могут на практике реализовать свои инициативы в регионах. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Садке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22.

теперь и во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
5: Мы сочетаем в одном проекте пространство с различными функциями – жилой, офисной, торговой и развлекательной, чтобы вы смогли реализовать любые потребности, не выходя за пределы квартала.
6: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
8: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бамперский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
9: Тянем?
10: Потянем.
9: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
10: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
11: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Расскажи про нас, всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Погода.
1: 8 минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Садке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, без существенных осадков. Ночью температура воздуха 6-11 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
0: Реклама на радио «Континенталь». Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
2: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
3: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
4: Указана цена на автомобиль «Амода C5». Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
7: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98. 0+.

0: Новые кроссоверы Tenet от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
4: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
5: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
6: ЧО «ХК Трактор». Украинец 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
7: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? Мозгобойня «Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур — новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите проверить, умеете ли вы рисковать с умом. Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Ситирей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700 0110. Планета Авто. 32 года вместе.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. У 22 тысяч южноуральцев выявили болезни дыхательной системы на диспансеризации. И в регионе построят 5 миллионов квадратных метров жилья по проектам комплексного развития территорий. С начала этого года более миллиона южноуральцев прошли диспансеризацию и профилактические осмотры. У 22 тысяч пациентов нашли заболевания органов дыхания, почти 300 из них впервые, пишет портал chol.tv.ru. Выявлять недуги помогает комплекс исследований, флюорография и рентгенография позволяют увидеть структурные изменения и исключить новообразования. Медики отмечают, что раннее определение болезней органов дыхания, в том числе хронических, одна из задач таких осмотров. Это важно для назначения своевременного лечения. Дополнительно проходит также углубленная диспансеризация после перенесенного ковида. На Южном Урале продолжают реализацию механизма комплексного развития территорий, который позволяет вовлекать в оборот земельные участки для масштабного строительства жилья. На сегодняшний день предусмотрено освоение 122 участков общей площадью более 1800 гектаров в 13 муниципалитетах, пишет портал Polit74.ru. В ЗСО обсудили ход исполнения закона о КРТ. Решение о проведении комплексного развития принято в отношении 55 территорий. Активнее всего работа идет в Челябинске. Также реализуют проект в Магнитогорске, Копейске, Миассе и других городах. Общий градостроительный потенциал территории оценивается в 5,5 миллионов квадратных метров жилья. На Южном Урале пройдут зрелищные соревнования по автокроссу. Они состоятся на кольцевой трассе с грунтовым покрытием в экстрим-парке Кемма 3 октября, пишут региональные СМИ. Пилотам предстоит бороться за победу не по времени прохождения дистанции, а в контактном противостоянии друг с другом. Приедут сильнейшие гонщики из разных регионов страны, заезды состоятся по кругу. По словам организаторов, цель – показать, что этот спорт безопасен и интересен как для участников, так и для зрителей. Церемония открытия намечена на 14 часов, возрастное ограничение 12+. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Садке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Дмитрий Дюжев чуть не разбил камеру на премьере в Москве. Анатолий Цой рассказал о своей борьбе с осенней хандрой, а Екатерина Андреева укатила на север. Актер Дмитрий Дюжев чуть не разбил камеру на премьере фильма «Романовы. Преданность и предательство». Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «7 дней». Дюжев, уходя с красной дорожки, резко ударил рукой по объективу камеры, стоящего рядом фотографа. Сразу после этого актер принес извинения и дал понять, что действие было случайным. Однако издание сопроводило ролик опросом. Верят ли зрители, что артист неловко махнул рукой, или это была вспышка гнева? По итогам голосования большинство пользователей склонились к версии, что удар был намеренным. Певец Анатолий Цой поделился рабочим графиком и способами справиться с осенним настроением. По словам артиста, его день не подчиняется времени. Репетиции, съемки, встречи с командой и студийная работа легко складываются в 10-12 часов. Усталость к концу дня бывает, но она приятная. Говоря о борьбе с осенней хандрой, Цой признался, что не позволяет себе застаиваться. Когда погода пасмурная и хочется остаться дома, он намеренно добавляет в расписание активность, тренировку или прогулку. Екатерина Андреева укатила в отпуск. Легендарная ведущая отправилась к плато Путорана. Это горный массив, расположенный на Среднесибирском плоскогорье. Андреева опубликовала фото, сделанное на фоне величественных гор. А на днях Екатерина поделилась экстремальным кадром из Шанхая. Она сфотографировалась на стеклянном полу небоскреба. Прямо под ведущей простирался почти весь город. Поклонники ахнули от смелости и хладнокровия звезды. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
7: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерстрит». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
8: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
9: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
14: Привет!
12: ты уже идешь на Витасвита?
14: Конечно, я была на прошлой Витасвита, и эту точно не пропущу.
12: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
14: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
12: Витасвита, 14 октября, Челябинск-Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: 8 минуты в Челябинске, плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, без существенных осадков. Ночью температура воздуха 6-11 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 17-22.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Луковичные тюльпан, нарцисс, крокус в ассортименте. Упаковка из 5 штук 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
2: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
1: А еще и умная, сразу видно.
3: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10. Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вокруг вас может появиться ощущение движения вперед. Смелое решение поможет разорвать привычный круг. Тельцы. День подарит ощущение надежности и спокойствия. Поработайте над своей энергией. Близнецы. Воздушные потоки перемен принесут свежие мысли и неожиданные идеи. Ловите момент. Раки. Звезды советуют заглянуть внутрь себя и освободиться от лишних переживаний. Отпустите прошлое. Львы. Ваша энергия способна изменить настроение окружающего пространства. Сияйте без страха. Девы. Тонкое ощущение порядка поможет вам распознать важные детали. Небольшие шаги приведут к заметным изменениям. Весы. Гармония придет через принятие неожиданных обстоятельств. Не все перемены требуют сопротивления. Скорпионы. Среда наполнится глубокой энергетикой обновления. Старые ограничения могут потерять свою силу, если вы решите сделать шаг. Стрельцы. Судьба может подарить знак, связанный с дальнейшими планами. Новые горизонты станут ближе. Расширяйте границы. Козероги. Вам важно почувствовать ритм происходящего и не торопить события. Правильный момент появится тогда, когда вы будете готовы. Водолеи. Необычная энергия дня усилит ваше стремление к свободе. Нестандартный подход поможет найти нужный ответ. Рыбы. Ваши сны и ощущения могут стать источником важных мыслей. Доверьтесь свету внутри.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: City Smile – одна стоматология для всей семьи. Я прохожу здесь имплантацию, чтобы снова улыбаться без стеснения. А мой внук приходит на прием без страха. Здесь лечение превращают в увлекательную игру. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile – объединяем поколения улыбкой. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
4: Просто не знаю, что делать. Варикоз. Это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
5: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
6: Алло, здравствуйте, а это правда?
7: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
8: Первая венозная клиника. 200-23-23. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
14: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
15: ЧО «ХК «Трактор». УКН 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
16: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: проспал выезд на природу. Не паникуй, пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
1: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте «Альфа-Банк.ру» в разделе «Семейная ипотека».
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
3: На красивом, элегантном,
0: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
0: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске ситуацию на рынке топлива в регионе обсудили на совещании с губернатором, и в Челябинске стартует международный фестиваль «Джаз на большом органе». Власти продолжают держать ситуацию с поставками топлива на Южный Урал на особом контроле. Об этом сказал глава региона Алексей Текслер на совещании с руководителями муниципалитетов, пишет портал chel.tv.ru. Губернатор напомнил, что работает с правительством России и главами нефтяных компаний по увеличению поставок. Шла речь на совещании и на другие темы. Текслер в частности напомнил, что паспорта готовности к отопительному сезону должны быть оформлены до 15 ноября. Говорили и о технологическом прорыве. Челябинск вошел в число первых 16 городов России, где официально запустили сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет. Интернет нового поколения уже покрывает около 60% территории областного центра. В Варнинском округе выявили нецелевое использование почти 500 гектаров сельхозземель. 3 смежных участка принадлежат физическому лицу и не используются по назначению. В итоге они заросли сорняками, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Особое внимание инспекторов привлекло распространение инвазивного растения мелколепестника канадского, которое вытесняет местные виды флоры и угрожает биоразнообразию. На владельца земель составили административные протоколы. На исправление ситуации собственнику дали 8 месяцев. До июня будущего года необходимо расчистить территорию и ввести земли в сельскохозяйственный оборот. Сегодня в концертном зале «Родина» стартует 13-й международный фестиваль «Джаз на большом органе», сообщили в филармонии. В первый день на сцену выйдут основатель и художественный руководитель яркого музыкального события, народный артист России Владимир Хомяков и органист из Нижнего Новгорода Вячеслав Золотовский. Концерты различных музыкантов пройдут также с 24 по 26 сентября. Выступят гости из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. В программе традиционно джазовые стандарты и свободные импровизации совместно с органом. Узнать все детали и приобрести билеты можно на сайте филармонии. Возрастное ограничение 6+. И в завершении выпуска о погоде.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК vk.com/radiochal. Континенталь всегда с тобой.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.

0: сейчас. Новые кроссоверы Tenet от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet. Ссылка указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
2: В каждом доме мы проектируем особенные квартиры. Двух- и трехуровневые с большими террасами, отдельным входом и свободной планировкой, чтобы вы могли реализовать любые жизненные сценарии.
3: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
8: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
9: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 17-22.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Покупайте выгодно в Светофоре.

0: на 500 граммов 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
1: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Бабкинский». Проектные декларации на «наш.дом.рф». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
3: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Вам предложили исправление прикуса, но вы не уверены в выбранном решении? Не начинайте лечение, пока не получите ответы на все вопросы. Ортодонт клиники «Велодент» изучит ваш план, расскажет об альтернативных вариантах и расскажет о сроках и этапах. Получите второе мнение и принимайте решение уверенно. Запишитесь на консультацию в «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
10: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
11: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
1: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
2: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
3: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
2: Тем более в этот раз хедлайнер Павел Вадимович Попугаев. Будет очень круто.
3: И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
2: Вита Свита. 14 октября, Челябинск, Сити на Кировке. Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Карталах стихийная свалка подбирается к жилым домам, есть большой риск пожаров. И Челябинск оказался среди лидеров по наличию полисов ОСАГО у водителей. Народный фронт призывает власти Карталов принять незамедлительные меры по ликвидации нелегальной свалки, которая уже почти подобралась к жилым домам, пишет Уралпресс. При возгорании сухой травы огонь переходит на мусорные залежи, пламя ползет по полю, и от жилых домов его отделяет лишь 100 метров. Местные жители рассказывают, что в прошлом году дважды едва не сгорели и спасались только лейками и шлангами. Горожане обращались в мэрию, сначала им обещали выполнить опашку земли при наличии финансирования, затем ответили, что денег нет. Общественники обратились к главе Карталов с призывом изыскать средства и ликвидировать свалку. Челябинск вошел в число лидеров по страховой дисциплине водителей. Здесь без полиса ОСАГО ездит менее 10% владельцев машин, сообщает агентство новостей «Доступ» со ссылкой на структуру Народного фронта «Защита прав автомобилистов». Исследование провели в 35 регионах, в 5 крупнейших городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Челябинске. Без полиса ОСАГО ездят в среднем 9,79% автовладельцев. Хуже всего ситуация в Дагестане, где страховки нету 39% водителей. По мнению экспертов, исправить ситуацию в проблемных регионах поможет автоматическая проверка полисов через дорожные камеры. Система должна заработать этой осенью. Накануне в областном центре на выставке «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве» Алексей Текслер вручил именную табличку амбассадора проекта «Челябинск. Культурная столица 2027» гендиректору музеев Московского Кремля Елене Гагариной, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор, открывая экспозицию, отметил, что это большое событие для культурной жизни региона и что особенно важно, музеи Московского Кремля и Челябинская область ежегодно реализуют совместные проекты. Новая выставка рассказывает о значении синего цвета в придворной культуре средневековой Руси. Представлены более 100 экспонатов, это иконы, ювелирные украшения и многое другое. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 17-22.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пропустите! Мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
6: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
7: В ЖК «Шишкин» легко начать.
8: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
7: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
9: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
10: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
11: ЧО «ХК Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Приветствуем всех, дорогие друзья, водители и пешеходы, все участники дорожного движения на Южном Урале. В эфире программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Сегодня поговорим об осенних особенностях управления транспортом и об использовании световозвращающих элементов. С нами в студии начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления госавтоинспекции, подполковник полиции Ирина Аркадьева. Ирина Викторовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Лето, как всегда, незаметно пролетело, и впереди на Южном Урале межсезонье, поэтому важно напомнить водителям, что именно в этот период можно назвать самым опасным при вождении.
1: Вообще, межсезонье – это очень опасный период. Многие наверняка замечают, что сейчас вечером рано темнеет, и в связи с этим очень сложно заметить, допустим, даже пешеходов. Очень темно, снежного покрова пока еще нет, поэтому нужно быть крайне осторожными. Погода меняется каждую секунду, каждую минуту. То дождь, то туман. Соответственно, нужно успевать адаптироваться к этим условиям погодным. Могут быть также и первые заморозки, особенно это в горнозаводской зоне. Там раньше всего происходят подобные явления. И, соответственно, тоже нужно перестраивать свой режим вождения на более осторожный. То есть снижать скорость, не входить в какие-то резкие маневры, не выезжать на встречную полосу, не рисковать с собой. Плюс обращение к пешеходам сразу же, да, это так как очень сильно темно, как я уже сказала, нужно обязательно обеспечивать свою одежду световозвращающими элементами. Это дает водителю дополнительный шанс вас заметить.
0: Одно из самых частых явлений осени – это туман, и водители нередко либо паникуют, беспокоятся, либо, наоборот, игнорируют эту опасность.

0: преграду, да, то есть это будет белая пелена. Используйте ближний свет фар, когда вы двигаетесь в тумане. Ну и, конечно, увеличивайте дистанцию до впереди следующих автомобилей. Если туман настолько сильный, что вообще ничего не видно, то нужно очень аккуратно снизить скорость и найти место для остановки, безопасное место для остановки. То есть это может быть какое-то место остановки, стоянки каких-то транспортных средств, да, если вы на трассе, они обозначены специальными местами, а либо какой-то очень большой карман, в который вы можете съехать, и таким образом не будете представлять опасности также и для других участников дорожного движения. Остановиться, включить аварийную сигнализацию и немного переждать.
1: Казалось бы, понятно, что осень уверенно выпроваживает с дорог мотоциклистов, но тем не менее стоит напомнить любителям такой езды о том, что несет с собой завершение мотосезона.
0: На улице становится прохладно. В связи с этим, конечно же, ухудшается сцепление шин и дороги. И мотоциклистам нужно тоже это понимать. Они не защищены практически ничем, кроме своей экипировки и шлема. От заносов это не спасает. Поэтому мотоциклистам рекомендую своевременно закончить мотосезон, закончить его безопасно, поставить своего железного коня лучше всего в гараж и дождаться нового сезона. Тогда уже можно будет кататься так, как вам нравится.
1: Может быть, есть смысл перед тем, как выезжать на своем железном коне, посмотреть погоду по часам, потому что погода вроде бы может быть казаться хорошей сначала, да?
0: Безусловно. Может быть, одно время солнце, другое время дождь, а в дождь двигаться на мотоцикле очень опасно.
1: Дорогие друзья, это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Мы говорим об особенностях управления транспортом в осенний период. Много интересного у нас впереди. Оставайтесь с нами.
2: «Голос дорог». Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 17-22.

0: Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
1: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
2: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Тесто слоеное дрожжевое 500 граммов 64 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
4: 26 сентября «Диклаб» становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
5: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения «Диклаба». Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydiclub.ru и в соцсетях. 18+.
6: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
7: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
8: Нет, это ООО «Специализированный застройщик привилегия Partners 3». Проектные декларации на «наш.дом.рф». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Приветствуем всех, дорогие друзья, водители и пешеходы, все участники дорожного движения на Южном Урале. В эфире программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Сегодня поговорим об осенних особенностях управления транспортом и об использовании световозвращающих элементов. С нами в студии начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления госавтоинспекции, подполковник полиции Ирина Аркадьева. Ирина Викторовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Лето, как всегда, незаметно пролетело, и впереди на Южном Урале межсезонье, поэтому важно напомнить водителям, что именно в этот период можно назвать самым опасным при вождении.
1: Вообще, межсезонье – это очень опасный период. Многие наверняка замечают, что сейчас вечером рано темнеет, и в связи с этим очень сложно заметить, допустим, даже пешеходов. Очень темно, снежного покрова пока еще нет, поэтому нужно быть крайне осторожными. Погода меняется каждую секунду, каждую минуту. То дождь, то туман. Соответственно, нужно успевать адаптироваться к этим условиям погодным. Могут быть также и первые заморозки, особенно это в горнозаводской зоне. Там раньше всего происходят подобные явления. И, соответственно, тоже нужно перестраивать свой режим вождения на более осторожный. То есть снижать скорость, не входить в какие-то резкие маневры, не выезжать на встречную полосу, не рисковать с собой. Плюс обращение к пешеходам сразу же, да, это так как очень сильно темно, как я уже сказала, нужно обязательно обеспечивать свою одежду световозвращающими элементами. Это дает водителю дополнительный шанс вас заметить.
0: Одно из самых частых явлений осени – это туман, и водители нередко либо паникуют, беспокоятся, либо, наоборот, игнорируют эту опасность. Что рекомендует госавтоинспекция в таких условиях?
1: Прежде всего, водителю, который движется в тумане, нужно не паниковать. Двигаться на пониженной скорости так, чтобы его скорость была примерно такого же расстояния, да, как у него прямая видимость. То есть, если вы можете увидеть в тумане на расстоянии 20-40 метров, соответственно, и скорость должна быть примерно такой же, 20-30 километров в час. То есть это вам даст возможность вовремя остановиться и не произойдет каких-то дорожно-транспортных происшествий. А кроме того, пользоваться световыми приборами нужно уметь. Дальний свет при тумане создаст только дополнительную преграду, да, то есть это будет белая пелена. Используйте ближний свет фар, когда вы двигаетесь в тумане. Ну и, конечно, увеличивайте дистанцию до впереди следующих автомобилей. Если туман настолько сильный, что вообще ничего не видно, то нужно очень аккуратно снизить скорость и найти место для остановки, безопасное место для остановки. То есть это может быть какое-то место остановки, стоянки каких-то транспортных средств, да, если вы на трассе, они обозначены специальными местами, а либо какой-то очень большой карман, в который вы можете съехать, и таким образом не будете представлять опасности также и для других участников дорожного движения. Остановиться, включить аварийную сигнализацию и немного переждать.
0: Казалось бы, понятно, что осень уверенно выпроваживает с дорог мотоциклистов, но, тем не менее, стоит напомнить любителям такой езды о том, что несет с собой завершение мотосезона.
1: На улице становится прохладно. В связи с этим, конечно же, ухудшается сцепление шин и дороги. И мотоциклистам нужно тоже это понимать. Они не защищены практически ничем, кроме своей экипировки и шлема. От заносов это не спасает. Поэтому мотоциклистам рекомендую своевременно закончить мотосезон, закончить его безопасно, поставить своего железного коня лучше всего в гараж и дождаться нового сезона. Тогда уже можно будет кататься так, как вам нравится.
0: Может быть, есть смысл перед тем, как выезжать на своем железном коне, посмотреть погоду по часам, потому что погода вроде бы может быть казаться хорошей сначала, да?
1: Безусловно. Может быть, одно время солнце, другое время дождь, а в дождь двигаться на мотоцикле очень опасно.
0: Дорогие друзья, это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Мы говорим об особенностях управления транспортом в осенний период. Много интересного у нас впереди. Оставайтесь с нами.
2: «Голос дорог». Радио «Континенталь». Всегда с тобой.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
0: Ваш заказ доставлен.
2: Я ничего не заказывал.
0: Личный парк.
2: Личный парк?
0: Он входит в комплектацию.
2: А он большой?
0: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
4: Заказали сайт, а подрядчик кормит завтраками? Хватит ждать результат месяцами. Разработка сайта с ИИ-агентами от FlexSites. Быстро, качественно, под ключ за месяц. Нужен сайт? Заходите на flexsites.rf.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
2: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию. Вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале ищут виновников ландшафтного пожара с многомиллионным ущербом, и хирурги удалили беременной Челябинке необычайно большую кисту. Хирурги Челябинской областной больницы удалили 34-летней беременной Челябинке кисту диаметром около 30 сантиметров. Гигантское образование выявили на селезенке, рассказали в медучреждении. Врачи провели несколько консилиумов, чтобы выбрать наиболее безопасный срок для операции, затягивать с которой было также нельзя, любое резкое движение могло спровоцировать разрыв селезенки. В итоге дождались второго триместра, когда практически все основные органы у будущего ребенка сформированы и риски минимальны. Кисту удалили без разрезов через прокол. Спустя 2 месяца пациентка чувствует себя хорошо и готовится к рождению своего второго ребенка. В Кизельском округе ищут виновников крупного ландшафтного пожара, уничтожившего урожай зерновых. Установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, пишет агентство новостей «Доступ» со ссылкой на МЧС. Очаг был зафиксирован 7 сентября с северной стороны от поселка Убручевка. Из-за шквалистого ветра пламя перекинулось на земли сельскохозяйственного назначения. В зону бедствия попали зерновые поля фермерских хозяйств. Огнем уничтожены сотни гектаров зерновых культур. Материальный ущерб исчисляется миллионами рублей. Лица, виновные в возникновении возгорания, в настоящее время устанавливаются. В Магнитогорске на следующей неделе пройдет 4-й Всероссийский детский экологический форум, сообщает правительство региона. В заочном этапе приняли участие команды из 89 субъектов страны, а очные соберет школьников из 51 региона. По 28 сентября продлится онлайн-голосование в народной номинации. 29 числа в первый день участники представят экологические проекты, а 30 сентября ребята пообщаются с почетными гостями. Также в этот день пройдет торжественное награждение. Одна из главных особенностей форума – поддержка команд победителей, благодаря которой юные экологи могут на практике реализовать свои инициативы в регионах. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 17-22.

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
1: Мы создаем безбарьерную среду, поэтому в наших кварталах удобно передвигаться велосипедистам, мамам с колясками и людям с физическими особенностями.
0: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
3: ЖК «Притяжение». Это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
4: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 17-22.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вокруг вас может появиться ощущение движения вперед. Смелое решение поможет разорвать привычный круг. Тельцы. День подарит ощущение надежности и спокойствия. Поработайте над своей энергией. Близнецы. Воздушные потоки перемен принесут свежие мысли и неожиданные идеи. Ловите момент. Раки. Звезды советуют заглянуть внутрь себя и освободиться от лишних переживаний. Отпустите прошлое. Львы. Ваша энергия способна изменить настроение окружающего пространства. Сияйте без страха. Девы. Тонкое ощущение порядка поможет вам распознать важные детали. Небольшие шаги приведут к заметным изменениям. Весы. Гармония придет через принятие неожиданных обстоятельств. Не все перемены требуют сопротивления. Скорпионы. Среда наполнится глубокой энергетикой обновления. Старые ограничения могут потерять свою силу, если вы решите сделать шаг. Стрельцы. Судьба может подарить знак, связанный с дальнейшими планами. Новые горизонты станут ближе. Расширяйте границы. Козероги. Вам важно почувствовать ритм происходящего и не торопить события. Правильный момент появится тогда, когда вы будете готовы. Водолеи. Необычная энергия дня усилит ваше стремление к свободе. Нестандартный подход поможет найти нужный ответ. Рыбы. Ваши сны и ощущения могут стать источником важных мыслей. Доверьтесь свету внутри.
1: Реклама на радио «Континенталь». ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся. Неоферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: у 22 тысяч южноуральцев выявили болезни дыхательной системы на диспансеризации. И в регионе построят 5 миллионов квадратных метров жилья по проектам комплексного развития территорий. С начала этого года более миллиона южноуральцев прошли диспансеризацию и профилактические осмотры. У 22 тысяч пациентов нашли заболевания органов дыхания, почти 300 из них впервые, пишет портал chol.tv.ru. Выявлять недуги помогает комплекс исследований, флюорография и рентгенография позволяют увидеть структурные изменения и исключить новообразования. Медики отмечают, что раннее определение болезней органов дыхания, в том числе хронических, одна из задач таких осмотров. Это важно для назначения своевременного лечения. Дополнительно проходит также углубленная диспансеризация после перенесенного ковида. На Южном Урале продолжают реализацию механизма комплексного развития территории, который позволяет вовлекать в оборот земельные участки для масштабного строительства жилья. На сегодняшний день предусмотрено освоение 122 участков общей площадью более 1800 гектаров в 13 муниципалитетах, пишет портал polit74.ru. В ЗСО обсудили ход исполнения закона о КРТ. Решение о проведении комплексного развития принято в отношении 55 территорий. Активнее всего работа идет в Челябинске. Также реализуют проект в Магнитогорске, Копейске, Миассе и других городах. Общий градостроительный потенциал территории оценивается в 5,5 миллионов квадратных метров жилья. На Южном Урале пройдут зрелищные соревнования по автокроссу. Они состоятся на кольцевой трассе с грунтовым покрытием в экстрим-парке Кемма 3 октября, пишут региональные СМИ. Пилотам предстоит бороться за победу не по времени прохождения дистанции, а в контактном противостоянии друг с другом. Приедут сильнейшие гонщики из разных регионов страны, заезды состоятся по кругу. По словам организаторов, цель – показать, что этот спорт безопасен и интересен как для участников, так и для зрителей. Церемония открытия намечена на 14 часов, возрастное ограничение 12+. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия «Партнер Стрит». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 17-22.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

вести по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не ну а вдруг. Как же где

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен одной тобою, боль.

своими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до

Я стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна, я

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.